0: канал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 8 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ночью плюс 12. Ветер западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ-2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
4: 0+.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: В Сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
7: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Твое максимальное ускорение.

0: утро на рекорде.
1: А вот и утро пятницы, 8:05 в часах, ребята, мы стартуем 8:05, да, это турбот рекорд, за 3 часа у нас напроснуться, в себя прийти, улыбочки на лицах нарисовать, в чувство прекрасного поверить. Погнали, меня Дима Маланин зовут, давайте разберемся с днем сегодняшним, кстати, 8 мая, между прочим, Всемирный день осла сегодня, вот такой праздник, день рождения Кока-Колы, тоже пожалуйста, день перешагивания через ступеньку, ну это вот для особо торопливых, ну и в принципе из основных-то праздников все, а день работающих матерей, кстати, тоже отмечается сегодня. Ну что ж, погнали. У нас самое главное, что пятница, ребята. Мы буквально одной ногой на выходных. Поэтому это как-то приободряет. Чувствуется, да? Еще бодрить будут нас впереди. Бенни Бенасси, Филатов и Кэррис, Мэдисон Марс, Милки, Малграб, Тиеста, 21 Savage. Начинаем сейчас с Джонас Блу и My Life, Edge of Desire. Погнали.

0: ускоряйся правильно.
1: 8.17 на часах, и тем временем 5 баллов в Красноярске на дорогах. Давайте проверим конкретно и внимательно, что, где и как. 9 баллов сейчас на Высотной в центр, 8 баллов на Матросово в центр, 8 баллов также на Мичурино к Октябрьскому мосту, в другую сторону там же на Мичурино к поселку Суворовский, 7 баллов на Партизана Железняка в центр, на Авиаторов к Октябрьскому мосту тоже 7 баллов, ну и 9 баллов, конечно, на Коммунальном мосту в сторону центра.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.25 на часах, трэш-пати на рекорде. Давайте что-нибудь такое поставим. Необычное, неверное. В общем, сегодня у нас композиция, я бы сказал, мотивационная. Мотивационная, правильно настраивающая. Киньте копеечку. Прикольный комедийный дуэт. Покоряющие социальные сети и не только. Ну вот, сегодня послушаем их музыкальное творчество. Все будет хорошо.

0: утро на рекорде.
1: 8.35. Самое время с вами сыграть в нашу вкусную игру «Рекорд Угача». Это она уже подоспела. Через пару мгновений здесь на первой танцевальной. Тебя жду на линии 205-100-3. Прямо сейчас хватай свой телефон и звони на рекорд.

0: Рекорд угощает.
1: Ребята, это Рекорд угощает. Пора о еде подумать и поговорить. Естественно, у нас Семен на линии. Сем, доброе утро, тебя приветствую.
2: Доброе утро.
1: Сем, ну, во-первых, с пятницы тебя... Слушай, у меня к тебе сразу такой вопрос. А вот ты готовить любишь?
2: Ну, конечно, люблю.
1: А вот смотри, получается, любишь. А вот что, честно, больше любишь? Готовить или все-таки поесть?
2: Ну, и то, и другое. Люблю приготовить вкусненько, а потом поесть.
1: Совещаешь пятницу с полезным. А знаешь, как часто бываешь? Пока готовишь, взял, наелся. Блюдо готово, а ты уже сытый. Бывало такое с тобой?
2: Ну, такое тоже бывает.
1: Обидно вообще бывает. Смотришь, как все довольные едят, а ты уже, а тебе уже некуда. Так, Сём, смотри, правила простые. Я тебе сейчас расскажу, какой набор продуктов мы с тобой берем. Потом расскажу, что мы с этим делаем. Задача по моему рассказу — выдать мне название блюда, которое получилось. У тебя две попытки, то есть один шанс на ошибку. Будь аккуратен. Итак, берем свинину, капусту, картошку, лук, морковь, помидоры, томатную пасту, растительное масло, соль, сухие специи. Что мы делаем? Свинину сразу заливаем водой, поставили на огонь, доводим до кипения. Ну и, собственно, кипятим. Что же делаем дальше, пока у нас там мясо варится? Картошку почистили, оплазнули, нарезаем небольшими кусочками. Свежую капусту тонко нашинковали. Добавляем картошку и капусту к мясу туда же. И варим все это дело еще 15 минут. Тем временем, пока там все варится у нас, мы с тобой занимаемся сковородочкой. Достаем ее, лук, морковь почистили, от кожуры наполоснули. Нарезаем морковь на терке. Лук мелко тоже нарезаем. На горячую сковородку наливаем немного масла и обжариваем всю нашу смесь 2-3 минуты. Да, туда же можно добавить чуть попозже помидорки немножечко, также немного томатной пасты, так, для цвета, скажем так. Все вместе обжариваем, помешиваем 3-5 минут. Затем, собственно, наша получившаяся высыпаем туда же в кастрюлечку, варим еще 10-15 минут. Ну и, в принципе, все. Снимаем с огня, наливаем по тарелочкам и приятного всем аппетита.
2: Так, ну это точно не борщ, раз нет свеклы.
1: Молодец, это точно не борщ, конечно. Но где-то, где-то вот в той степи, но не борщ.
2: Там, я тебе скажу, давай, это не суп, да, у нас получается?
1: Почему? Суп, все правильно. Это суп, да. И название у него, смотри, вот ты говоришь, это не борщ. Это не борщ, там еще и букв сильно меньше, чем в слове борщ.
2: Это, возможно, щи?
1: Конечно. Да! Это были щи. Я поздравляю тебя и приятного аппетита тебе желаю. В баварский ресторан «Максимилианс» мы тебя отправляем. Так что вкусно тебе покушать и классной пятницы.
2: Ага, спасибо большое.
1: Пожалуйста, мы вместе, ребят, летим дальше. Афроджека послушаем прямо сейчас вместе с Эвой Симмонс. «Take over control» на рекорде. Погнали.
0: Рекорд угощает.

0: космическую.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Прямо сейчас на градуснике Красноярска плюс 12. Дальше потеплеет, потеплеет прям значительно, плюс 22. Мы сегодня увидим по сообщениям Яндекс.Погоды. Облачно, но с прояснением будет в течение всего дня. Ветер дует юго-западного направления, слабый, 4,5 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд Красноярск». 18+.
3: Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи и заказывай в Терри Групп.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
7: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: регистрационный номер серии L-TU-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9 утра и 2 минуты, утро пятницы продолжается. Мы продолжаем двигаться по пути на выходные. Ну, вот такой вот настрой в последний рабочий день. Я думаю, не иначе. Конечно, про дела забывать не стоит. Поэтому всем сегодня высокой концентрации, да, чтобы у вас получилось и побыстрее. Про любовь, ребята, хочется поговорить. Все-таки вот тут случился в реальной жизни сюжет одного фильма. Мужчина во второй раз женился на своей жене, да, которая потеряла память после аварии и не узнала его. Такое вот бывает, мы видели это в кино. В общем, очнувшись из комы, женщина не помнила ни мужа, ни детей. Восстановление прошло долго, но супруг не отступил. Вместе с детьми организовал повторную свадьбу, чтобы заново подарить ей любовь. В общем, там все хорошо. Женщина поправляется, а мужик красавчик. Вот это вот любовь. Это молодец. Мы же, ребята, двигаемся далее. В этом часе и про новости расскажу. И в рекорд офлайн обязательно сыграем. Ну и музыки, конечно, хоть отбавляй. Классный, танцевальный, бодрящий. Налог, Джесс Глайн, Рудимент, Mental, Иман Бек, Алан Волкер, Джойс Релиз, Викинава Сильва и Дон Диабло. Начинаем с работы Miles Away от команды Offenbach. Вот она прямо сейчас. Меня Дим Балин зовут. Погнали, послушаем.
1: Турбо утро на

0: 9 утра и 17 минут до часа. Давайте посмотрим, как за час обстановка дорожная изменилась. По сообщениям Яндекс.Карт, 4 балла в Красноярске, есть местами затруднения. 8 баллов прямо сейчас мы наблюдаем на Шахтеров в центр. Матросова в обе стороны по 8 баллов. Авиаторов в сторону Северного тоже 8 баллов. 7 баллов на Мичурина в сторону поселка Суворовский. 7 баллов на Марса в сторону Большого концертного зала. И 5 баллов сейчас на Коммунальном мосту в центр.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Начнем вот с такой новости. Ну, она, конечно, странноватая. Тем не менее, американец обменял редкую Audi R8 на коллекцию карточек с покемонами. Ну, вот такой вот фанат получается Пикачу. Житель США Джефф Притчер осуществил необычную сделку. Обменял свой R8 на карточку с покемонами за немецкий спорткар. В редком исполнении он получил два набора карточек, которые оцениваются в 75 и 65 тысяч долларов. В сумме получилось 140 тысяч. Да, о сделке он написал в Facebook. Собственно, сам запрещен в России. Это мета. Не пользуйтесь. Весь полученный им картон относится к эпохе Sun and Moon, названный в честь одноименных ролевых видеоигр. Такие карточки выпускались с 2017 по 2019 год. Больше их не делают, поэтому цены на фанатском сообществе постепенно растут. Кстати, в комментариях к посту мужчина поделился подробностями своей бывшей Audi R8. Это редкий экземпляр 2012 года, модель R8 V10 Exclusive Selection Edition. Всего было выпущено 30 таких машин. Купе оснащено 5-литровым двигателем V10 мощностью больше 500 сил, 6-ступенчатой механикой и полным приводом квадро. Но кто-то считает, что равноценный обмен. Нам, видимо, не понять. Едем дальше про новинки. Toyota добавила в гамму люксового подразделения Lexus новый полноразмерный кроссовер TZ. Его премьера, кстати, прошла вот буквально вчера, 7 мая. Lexus TZ это чистый электромобиль. Он построен на единой платформе с представленной в феврале Toyota Highlander очередной генерации. Машины унифицированы не только по платформе и силовым агрегатам, но также по несущей структуре кузова. Правда, все наружные элементы и светотехника у Lexus оригинальные. Они сдают TZ собственный экстерьер. В общем, теперь в Lexus появился Highlander полностью электрический. Поздравляем Toyota. Едем дальше. У нас, кстати, тоже планируются новинки. АвтоВАЗ запатентовал перспективный кроссовер Т-134. И тоже это вчера буквально произошло. Экстерьер запатентован. Под этим кодовым обозначением будет скрываться несостоявшаяся Нива 3, которую планируют перевести на российскую компонентную базу. Напомним, Ниву 3 проектировали с участием концерна Renault с 2014 по 2022 годы. Модель создавали на единой базе с Duster 3, однако после выхода Рено из капитала ВАЗа в 2022 году проект заморозили, поскольку доступа к реношному пулу компонентов у российского автопроизводителя больше нет. Впоследствии на ВАЗе открыли новый проект Т-134, в рамках которого кузов Нивы 3 предполагается совместить с российской платформой и российской же компонентной базой. Полноразмерный макет этого автомобиля в начале 2025 года демонстрировался президенту России во время его приезда в Тольятти. Производство модели может пойти с 2028-2029 год. Однако будущее Т-134 зависит от того, насколько успешным на рынке окажется другой кроссовер Лада Азимут, продажи которого начнутся, ну вот, в этом году уже скоро. Ну и еще одна новость. Перечень оснований для аннулирования прав расширится с 2027 года. Правительство России подготовило поправки в перечень для оснований для аннулирования. В частности, изменится подход к контролю медицинского состояния водителя. По действующим нормам, если в ходе обязательного периодического медосмотра у водителя выявлены признаки заболевания, которые являются противопоказанием к управлению автомобилем, его направляют на необходимое обследование и лечение. И при подтверждении заболевания на внеочередное обязательное медосвидетельствование. В новых правилах говорится, что водитель должен пройти внеочередное освидетельствование в течение 3 месяца с момента получения соответствующего уведомления. Если это требование не будет соблюдено, водительские права будут считаться недействительными и подлежащими аннулированию.

0: 9 утра и 38 минут. Предлагаю сыграть в рекорд офлайн. Вопрос задаю прямо сейчас, сразу, так что готовьтесь бежать в нашу группу ВК Радио Рекорд Красноярск. Напомню, ищите наше сообщество и готовьтесь отличные сообщения писать правильный ответ. А вопрос будет простой, про диджея поговорим. Ведь на кону у нас уже поход в Апперкатс Диджей Академию на занятия, на экскурсию. А у меня вопрос следующий. Какой из этих всемирно известных диджеев стал популярен благодаря животным? С подковырочки вопрос. Это варианты Келвин Харрис, Мартин Гаррикс или же Диджей Смэш. Пиши нам в ВК правильный ответ. Итоги подведем через несколько минут. Dance
1: Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
4: Успел. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: Rewind.
1: Давайте подведем итоги. Кто же у нас забирает сертификат Papercast DJ Academy, пойдет к нему на занятия, на экскурсию? Вопрос был простой. Кто из диджеев всем вам известных? Варианты следующие. Келвин Харрис, Мартин Гаррикс или DJ Smash стал известен благодаря животным? И ответ простой. Это голландский молодой, ну уже не такой уж молодой парень, Мартин Гаррикс. А почему же животный? Потому что тот самый выстрел у него случился с трека Animals. Мощнейшая работа талантливого артиста принесла ему мировую известность. Ну и победу, правильный ответ, принес Никита нам своим сообщением. Никит, тебе удачи, получается, в обучении и в новых диджейских высотах. Добро пожаловать в Papercast. Мы же летим дальше, ребята, с нами Моти Оффенбах, Боб Синклар и Робин Шульц.
0: Рекорд офлайн.

0: восприятию космическую.
1: Я погода за окном, давайте поговорим. Плюс 13 на термометре Красноярска. Дальше будет теплее, потеплее, до плюс 22 по сообщениям Яндекс.Погоды. Кстати, как они же говорят, день будет облачным, но все-таки с прояснениями. Ветер дует сегодня юго-западного направления, слабый. Чуть меньше 5 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Цирк «Граф Орлов» с новой программой «Возле ТРЦ Планета».
4: 0+.
5: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
6: В Сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
7: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Радио. Главное танцевальное. Утро на рекорде.
1: 10 утра, 10.00 в Красноярске, утро пятницы продолжается. Мы с вами уже точно проснулись. Дальше стабилизируем состояние. Давайте, ребята, часик у нас еще есть вместе. Держимся в этом часе. Обсудим, что же там в мире происходит. Странного, интересного, адекватного, не очень. Все это в трудновостях. Без купюр, без политики, без стыда и без совести. Да, здесь прежде нескончаемый поток классных танцевальных треков продолжается здесь на рекорде. Ловите, ловите волну. Нармин Ван Бюрен, Фастбой, Айзи, Саша, Кунгс, Lost Frequencies, Джейден Боусен, Capital Cities и Earbox. Начинаем прямо сейчас и с них. Грейсленд первая в часе. Меня Дима Ланин зовут. С добрым утром.
0: Турбо утро на рекорде.

0: ускоряйся правильно.
1: О дорожной ситуации давайте поговорим, сбегаем на разведку в Яндекс.Карты. Что там? 4 балла в общем и целом по сообщениям нашего сервиса. Местами есть затруднения. 8 баллов на Брянск в сторону Сланцов, Авиатора в сторону Северного 7 баллов. 7 баллов в обе стороны на Матросово, Мичурина в сторону поселка Суворовский 7 баллов. 6 баллов сейчас на Высотной из центра. И на этом из основных затруднений пока что все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: рекорде.
1: Ребята, начнем с новости про вежливость. А вот насколько вы вежливы и всегда ли? Более 30 россиян признали, что благодарят чат-ботов за помощь. Согласно исследованию, 21% делают это автоматически, 19% чтобы диалог звучал по-человечески, и только 8% считают, что вежливость получает ответы. При этом 68% вообще не чувствуют неловкости, когда говорят нейросетям «спасибо» или «пожалуйста». Ну так, едем дальше. Тепло все-таки надвигается, мы же все любим шашлыки. Так вот, в Госдуме предложили создать карту мест для законного приготовления шашлыка. Где можно, где нельзя и где бронировать. Депутаты жалуются, что информация о разрешенных мангальных зонах разрознена. И, как правило, отличается от региона к региону. На карте хотят отмечать официальные пикниковые точки и возможность бронирования. Продолжаем дальше. Новость, ну, такая себе. Наверняка вы уже слышали. Новый опасный вирус без лечения распространяется по миру после вспышки на круизном лайнере. Слышали, малую часть, там заразились пару человек, парочка с летальным исходом, но ситуация набирает обороты, ведь часть пассажиров уже разъехалась по разным странам. Круизный лайнер MV Hondius следовал из Аргентины в Кабо-Верде с заходом в Антарктику, после чего люди на борту начали массово заболевать. Вирус, его уже прозвали хантавирус, уже выявили за пределами судна во Франции, Швейцарии и ЮАР. 23 пассажира разъехались по США, Австралии, Англии, Тайване, Нидерландам и другим странам. Летальность при отдельных формах инфекции достигает 40%. Вакцины или лечения нет. Такой вот трейлер на будущее. Ладно, едем дальше. Федеральная антимонопольная служба запретила экспертам обсуждать возможный рост цен, чтобы не провоцировать ажиотаж и сговоры. Ведомство считает, что даже прогнозы могут повлиять на рынок и вызвать панику. Ну, действительно, что ж, просто не будем говорить, логично. Ну, ладно, о том, о чем можно говорить пока что еще. Телеканал Fox заплатит $50,000 тому, кто посмотрит все 104 матча чемпионата мира по футболу прямо на Таймс-сквер под присмотром камер. Смотреть игры придется в Нью-Йорке на главной площади города. На работу фанату, за работу фанату перечислят $50,000. Это примерно 3750 в рублях. Один увлеченный кандидат получит работу своей мечты, чтобы пережить и прочувствовать каждую историю, каждую команду и каждый волнующий момент, который определяет эту прекрасную игру. В общем, если вы любите футбол, может быть, для вас это и работа мечты. Едем дальше. Новость такая. GTA и FIFA могут заблокировать в России из-за отказа разработчиков хранить данные игроков на территории России. Роскомнадзор подал иски к создателям GTA, Sims и FIFA. Если компании не заплатят штрафы до 6 миллионов рублей, доступ к их продуктам могут закрыть. Специалисты считают, что это может стать началом борьбы с зарубежными играми в России. Но пока без паники, ведь тот же Роскомнадзор написал, что пока не собирается блокировать в России популярные зарубежные игры, включая Battlefield и FIFA, поскольку для этого пока что нет оснований. Едем дальше. Прикольный стартап. Идея вообще светлая. В Турции вместо бригады рабочих для стрижки газона животного комплекса наняли местного фермера с сотней овец. Животные аккуратно подъели траву, заодно убрали почву. Вот и полезно, и приятно. Ну и такие новости. Сейчас погнали дальше.
0: Новости на рекорде.

0: Пятью космическую.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Прямо сейчас на термометре уже плюс 17, это не предел. Дальше потеплеет еще до 22 со знаком плюс. По сообщениям Яндекса погоды, облачно с прояснениями будет в течение всего дня. Ветер дует сегодня юго-западный, слабый, 4,5 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
4: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33. Новый трек на рекорде.
1: Good luck.

0: Без двух минут 11, хорошего мая. Мы уже с вами точно проснулись, пятницу встретили. Дальше будем встречать субботу, но это уже завтра. Сегодня давайте как-то дела доделаем, соберемся, саккумулируем свою энергию и отправимся на длинные выходные. Всех с наступающим праздником, великим и важным. Ну и мы прощаемся до следующей недели. Турбоутро на этом моменте завершаем, перемещаемся туда, где утро только начинается. Намекая на Санкт-Петербург, отправляемся к вейкаперам. Никита, Стас и Рыжий впереди, меня Дима Малонин зовут. Всем отличного дня, на связи.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 62 920 выдано.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет, 7.01, Петербург, по московскому времени, вейкаперы на рекорде, и мы начинаем прямо сейчас.
2: Всем прекрасного начала дня, конкретно пятницы, о, замечательный денечек, скоро выходные.
1: Да, следующая неделя у нас получается сокращенная, потому что 3 дня мы отдыхаем, замечательный праздник у нас впереди. Рассказываем, что будет за эти 4 часа, прямо сейчас, это 2 гороскопа, так точно. Рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения, кому сложно вот просто так из головы что-то взять, мы тему придумываем для этого, конечно же, она скоро появится.
2: Да скоро нам будет сложно уже тему придумывать.
1: Еда за 10 минут, что-то узнаем, как взять пол холодильника и выходной от Армена Газаряна. Игрушка полиглотка с девчонками сегодня мы сыграем обязательно по пятницам. Это традиция, ватафакты, техноблок от Фила. Также созвонимся с ним, он пусть ответит, и горячие новости.
2: Слушай, а я вот подумал, что вот рубрика «Готовим за 10 минут», так. Это не по книжке ли Гарри Поттера все это делают? Знаешь, вот вышло в тираж, это кухня из Гарри Поттера или кухня из Ведьмака.
1: Берем корень мандрагоры.
2: Да. Ну, просто в определенный момент Армен нашел эту книжку, такой, хватит выдумывать салатики.
1: Мне кажется, Армену еще нужно говорить, где подешевле взять эти продукты, конечно, про которые он говорит. Вот тогда его рубрика будет мега успешной.
2: Слушай, если это Армен Газарян, то он должен говорить такой, надо взять что-то подешевле. Я знаю где, приходите, продам.
1: Да, 8 мая 2026 года, пятница, есть повод. Перейдем в день рождения напитка Coca-Cola. Сегодня 140 лет ему. Вот какой праздник.
2: Но мы не призываем пить этот напиток.
1: А я больше колокольчик люблю.
2: Ситро еще неплохо.
1: Колокольчик люблю.
2: Байкал.
1: Колокольчик люблю.
2: Динь-динь-динь. Все, не переубедите.
1: Саяны неплохие.
2: Не, хорошие напитки. Крюшон, наконец.
1: Колокольчик люблю.
2: Да что ж такое? Ну, колокольчик вкусный.
1: Международный день профессионального водителя. Сегодня 10 лет только как празднуется, поэтому сегодня не показываем свой профессионализм в пробках, как минимум. Всемирный день осла.
2: Это туда же, к некоторым водителям относится.
1: Я думаю, просто избавляемся от хвостов. Сегодня такой праздник.
2: Или идем за морковкой.
1: День перешагивания через ступеньку. Как тебе такое?
2: Это если вы спешите. Но будьте аккуратнее, пожалуйста, не споткнитесь.
1: День работающих матерей. Если вы мать и вы работаете, с праздником вас, матери работающие.
2: Да, слушайте, если вы просто мать, уже с праздником вас.
1: Международный день болельщиков. О, вот какой сегодня праздник. Выбирай, какой из поводов возьмем за основу.
2: Какая вы мать?
1: Напиток, может быть, действительно. Раз сегодня Coca-Cola.
2: Какой вы напиток?
1: Мы уже перечислили очень много. Coca-Cola, Саяны и так далее.
2: Квас, может быть.
1: Голосовым в чат мобильного приложения Рекорда. Какой вы напиток этим утром, а мы начинаем.
0: Вейкаперы.

0: Вейкаперы. Каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 8 мая прямо сейчас.
2: Он и сегодня цель будет оправдывать средства.
3: Тельцы, телефон – великая вещь, припомните, не надо ли кому-нибудь позвонить.
1: Близнецы, сегодня вам суждено сгорать от нетерпения.
2: А рак сегодняшний день лучше всего провести в компании добрых друзей.
3: Львы, сегодня вам придется в пожарном порядке искать выход для скопившейся внутри вас энергии.
1: Девы, ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качеством.
2: Весы, постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой.
3: Скорпионы, сегодня преуспеет тот, кто способен не только читать, но и писать между строк.
1: Стрельцы, сегодня вы можете почувствовать себя потерянным.
2: Козероги, сегодняшний день не бесполезно было бы посвятить домашним хлопотам.
3: Водолеи, сегодня вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном, но если вам это удастся, то результат превзойдет все ожидания.
1: Рыбы, звезды нынче расположились таким образом, что утренний подъем, поход на работу окажется для вас задачей на редкость сложной, чтобы не сказать невыполнимой вообще. Соберитесь. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
5: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
6: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда сегодня. Какой вы напиток сегодня?
1: Апероль.
0: День Кока-Колы. Можно и так. Мы сегодня сладкие вообще напитки выбирали. Я
1: Апероль.
0: Хорошо.
1: С горьким.
0: Я вот так же про колокольчик утверждал недавно. Пока к новостям. Ребята, там про кошку. И новость-то не очень веселая. Там жительница Саратова украла у знакомой кота и требовала за него выкуп. Говорит, давай-ка, злоумышленница.
1: А это заработок, конечно.
0: Злоумышленница забрала у знакомой Барсика, так его зовут. И в ее голову внезапно пришла гениальная идея. Она решила не возвращать хвостатого без выкупа в 30 тысяч рублей. Она говорит, верну, но плати. Хозяйка кота-заложника обратилась сразу в полицию. Говорит, там мой кот, он в заложниках. И пушистого просто вырвали из лап этой похитительницы.
2: Это катастрофа.
0: Да.
1: Слушай, ну на самом деле это, мне кажется, человечек в отчаянии, понимаешь? Скорее всего, эта тупая мысль ее посетила уже потом, не знаю, не по трезвости. То есть сначала она, наверное, помогала, и котика реально приютила, пока вторая куда-то уезжала. Потом такая, о, а что бы не заработать на этом?
2: Не, вы плохо думаете о человеке. Там, скорее всего, когда она взяла котик, там, мяу, возьми за меня выкуп, поделишься со мной.
0: Своими вибрисами вот выдал ей.
2: Это все кот виноват, это он ее надоумил.
0: Он надоумил. Говорят же, что они умеют общаться как-то с людьми. Да.
2: Вот возможно, это он и звонил.
0: Да? Возможно, говорит, двадцатку себе заберешь, десятку мне на премиум корм оставишь.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минобороны России объявила, что по решению Путина с полуночи по Москве 8 мая до 10 мая будет действовать перемирие в честь Дня Победы. В этот период все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратят боевые действия. Прекращены также будут авиаудары по территории Украины, подчеркнули ведомстве, и пригрозили к его массированным ракетным ударам по центру города в случае нарушения этого перемирия. Акция «Бессмертный полк» в Москве в этом году пройдет в электронном формате, сообщил Песков. По его словам, решение связано с усиленными мерами безопасности перед 9 мая и сложной оперативной обстановкой на фоне угроз со стороны Киева. Роскомнадзор заявил, что не собирается блокировать в России Battlefield, FIFA и другие популярные зарубежные видеоигры. Ведомство назвали подобные сообщения недостоверными и напомнили об ответственности за распространение фейков. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х от Радио Рекорд, возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 049 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. We'll be right back.

0: Record. Вейкаперы.
1: Уже постоянной стала эта традиция слушать в 7.37 ваши голосовые сообщения. И начнем, пожалуй, мы с Максима прямо сейчас.
2: Привет, вейкаперы. Я сегодня с самого утра самый бодрящий кофе. Хорошего вам настроения. Всем привет.
1: Ставки ваши. Сколько кофе у нас будет? У нас же тема напитков сегодня.
3: 4. И 1 латте.
4: Сообщение по кофе будет 3.
1: Хорошо, поехали дальше, слушаем.
5: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я сегодня юппи. Вкус детства. Настроение такое, что охота вернуться туда. Ходить лимонад пить. Юппи, разбавь.
4: Забыл. А был вишневый. Юпи.
3: Да. Слушай, скорее всего, разбавь, это уже было не нам. Он такой, слушай, разбавь.
1: Да, просто забыл выключить голосовые сообщения. Валентин.
6: Доброе утро, вейкаперы.
1: Привет.
6: Я работаю водителем автобуса. Так вот, я сегодня напиток такой, как рассол. О. Так как плохо спал, кислое лицо. И своим видом бодрю всех пассажиров. Но внутри я чуть-чуть
1: Валентин еще записал голосовое сообщение. Он очень переживает, что скоро из Москвы все поедут в пригород, потому что он живет в пригороде. Говорит, сейчас все поедут отдыхать. Говорит, вот я вот тоже негодую немножечко. Но рассол необычно. Видели, как человек взял паузу? Лицом. Да-да-да.
3: Он понимает, о чем говорит.
1: Вячеслав.
7: Доброе утро, вейкаперы. Но если мы сегодня говорим по поводу напитков, то я сок юдзу. Это такие кисленькие мандаринки азиатские. Там, кто в Таиланде был, помнит, и на улице делают из них свежевыжатый сок. Очень вкусно.
1: Поверим на слово, очень вкусно. Алексей.
8: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, Санкт-Петербург. Передает привет город Чебоксары. Радио Рекорд Чебоксары. Радиоволна 101.5 FM. Поздравляю с прошедшим днем радио. Классный праздник. А также привет диджей Филу. Филипп, база отдыха Сурские Зори ждет тебя этим летом. Юху! Сенсейшн!
1: Сенсейшн!
3: База отдыха тебя ждет, а точнее, Тамара, повариха. Анна Геннадьевна.
1: Твоя аудитория вот это собралась. Да. Сейчас сидим, ждем.
4: А сенсейшн. Что такое кунгурский лимонад?
1: А?
4: Что такое кунгурский лимонад?
3: С кунгура, скорее всего.
1: И да. Лимонад, скорее
4: Я
1: всего.
4: Не пробовала.
1: Попробуй, Владимир.
9: Доброе утро, Рекорд.
1: Привет.
9: Привет, вейкаперы. А я сегодня кофе.
1: А?
9: Такой
1: второй.
9: Же бодрящий и энергичный. Потому что сегодня пятница, а впереди 3 выходных.
1: Вот так вот. Челентан офишл.
10: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Радио Рекорд. Доброе утро. А я тот самый замечательный напиток, который можно настоять на кедровых орешках, закрытый в 3-литровой баночке, и лежит сейчас у меня в багажнике. Потому что я сегодня еду отдыхать на дачу. Ребятки, помните, вейкаперы против алкоголя. Я нет. Всем удачи и добра в эту пятницу. Творите чудеса. Бэйба, это все для тебя.
1: Да, так, все правильно сказал. Вообще из песни так. Слов не вырвешь.
4: Только подождите, можно обращусь? Давай, ты классно, тебя уже все запомнили, но не Рекорд, а то сейчас приучишь всех неправильно произносить. Рекорд!
3: Мне кажется, в этом и фишка.
4: Я просто боюсь, что сейчас все переучатся.
1: Да ты не бойся. Рекорд ставит Стив и Лукас With You прямо сейчас, как вы и просили, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 8 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ночью плюс 12. Ветер западный, умеренный.
2: Рекорд. Реклама. Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вейкаперы представляют «Еда за 10 минут».
1: Утро доброе всем. Шеф Газарян в эфире, и это значит, что нужно приготовиться записывать или запоминать, если вы доверяете своей памяти, очередной рецепт блюда вкусного и быстрого в приготовлении. В продолжении темы весенних блюд из сезонных продуктов, сегодня я предлагаю приготовить замечательное и вкусное блюдо, которое пойдет на завтрак вам или вашим детям. И это омлет-ролл со шпинатом и творожным сыром. Блюдо не только вкусное и быстрое в приготовлении, но и очень полезное для организма. А для приготовления нам понадобится следующий перечень простейших продуктов. Яйца 3 штуки, молоко 2 столовые ложки, шпинат небольшой пучок, творожный сыр 3 столовые ложки и соль щепоточку. Вначале промойте и нарежьте листья шпината и перемешайте их с творожным сыром. Далее взбейте яйца с молоком до однородной массы. Добавьте соль по вкусу и вылейте тонким слоем на разогретую сковороду. Жарить омлет следует на среднем огне и под крышкой, дабы он не сгорел снизу, но при этом схватился полностью и сверху. Как только омлет схватился, можно выложить на него смесь творожного сыра и шпината, стараясь распределить равномерно по всей поверхности. Далее очень аккуратно, чтобы не повредить омлет, сворачиваем его в рулет с творожно-шпинатной начинкой и даем еще немного поджариться, но не слишком много. Ну вот и все, наше блюдо готово. Осталось его красиво выложить на тарелку, можно даже нарезать на кусочки и наслаждаться его вкусом. А мне остается пожелать вам приятного аппетита и здоровых выходных. Услышимся через неделю. Пока-пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: 8.00 ровно в Петербурге по московскому времени. Отсюда и вещаем. Вейкаперы на рекорде.
2: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
3: О, хола! Привет всех с пятницы. 8 мая у нас на дворе. Не забываем, что у нас 3 выходных. Следующая неделька укорощенная.
1: В этом часе играем только с девочками, поэтому мобильное приложение рекорда девчонки устанавливайте. Оно вам очень скоро пригодится. А пока к новостям. В Сан-Франциско девушка вызвала беспилотное такси, а первым в салон залез бездомный и начал уговаривать его, прокатить его просто. Наглец чувствовал себя как дома. Не хотел выходить и долго клянчил халявную поездку. В итоге пассажирке удалось все-таки его выгнать. Видео есть в наших социальных сетях, посмотрите. Ну, я бы прокатил его, но он так просил.
3: А почему нельзя было просто в приложении нажать, что отменяю поездку, потому что ваше беспилотное такси занято бомжом?
1: Ну, неправильно. Ну, он же хотел прокатиться, человек.
3: Ну, хорошо, пусть прокатится, просто изменить точку, чтобы он прокатился 100 метров, и она вызывает 100 другое.
1: 100 метров — это не катание. Ну, что?
3: Ты бы поехал с бомжом в одном такси? Ты же любишь тариф вместе.
1: Слушай, на самом деле, если бы такая история произошла, для меня бы это был прикол. Ну, типа, да, поехали, я прокатил его там, несколько километров высадил до его
2: там,
1: друзей, и все.
2: Поменять точку до свалки надо было.
1: Ну, да.
3: Ну, ты преувеличиваешь свои возможности, ты забыл про запах.
1: Там окна открываются, все нормально. Мужики иначе дружат, не забывай про это. Нам не важно, есть у него дом или нет.
3: Ой, ты сейчас провоцируешь, я ведь найду бомжа, чтобы твой лучший друг стал.
1: Нет, причем здесь лучший друг и прокатить на такси. Ты не знаешь ничего о мужской дружбе. Вот.
2: Да, он же катал меня когда-то.
1: Да.
3: Теперь смотри, какой у тебя прекрасный социальный статус.
2: Да.
1: В общем, чувствовал себя там бездомный, как дома. И мы будем обсуждать, где вы чувствуете себя как дома, кроме дома. Это важно.
3: О, я в гостишках вообще обожаю. Мне так нравится, что кто-то за тебя уберет, полотенце поменяет.
2: Да, и готовить не надо.
3: Да, вообще обожаю.
1: Как дома. Меня почему-то салон самолета вызывает домашний.
3: Серьезно?
1: Да, вот я в салон самолета
3: захожу.
1: Ты там
3: хорошо засыпаешь?
1: Вообще отлично. Если хочу поспать, я сплю. Хочу поесть, там несут поесть. Но они все обеспечивают.
3: А тебе не узенько?
1: Нет, нормально. Я на Боингах. Там широко.
2: Ну, не знаю, я нигде не дома, как не дома.
1: То есть ты не можешь расслабиться.
2: Ну, то есть я всегда понимаю, что я в гостях. Я могу к какому-то месту привыкнуть. Ну, то есть я нормально там себя чувствую. Но дома я себя чувствую гораздо лучше.
1: Не было такого. Ты не дошел еще свое место, где ты можешь расслабиться.
2: Ну, у родителей дома.
1: Дома-дома у тебя.
2: Да, вот так вот.
1: А все. Обсуждаем, где вы чувствуете себя как дома, но кроме дома. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наша соцсеть.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Вейкаперы.
1: Где же вы чувствуете себя как дома? Ну, кроме дома. Такой сегодня вопрос. Галин пишет, а задумывался. А ведь и правда, в машине за рулем, желательно на трассе, межгород. В машине я, кстати, тоже чувствую себя как дома. Ну, это прекрасно.
2: Ну, спать только не надо за рулем, а так все замечательно.
1: Остановиться лучше и поспать, да. Согласен с Галиной.
2: Угу, так, значит... Я просто пытаюсь выбрать. В машине, как дома, чётенько, да.
1: У бабушки, Анастасия говорит, у бабушки всегда. Там еще гостиница шестизвездочная.
2: Владимир пишет, я чувствую себя на работе, как дома. Вот это прекрасно.
3: Потому что живу там.
1: Виталий, в номере отеля все включено. Как же отпуск, говорит, хочется.
2: Любимый завод. Времени провожу больше там, чем дома. И в обед спокойно сплю. Завод в Ульяновске.
1: Mm-hmm. В отпуске в гостях, конечно, хорошо, но нет ничего лучше, чем родной любимый дом, Валерий написал. Ну, дом это понятно. Там
2: на морешке всегда чувствую себя как дома. Вот всегда думаю, что родился и живу не там, пишет нам из Ленобласти Серега.
1: А Станислав говорит, в лесу. Вообще с кайфом. Не знаете, мне нравятся очень уютные лесопосадки. Такие, знаете, смешанные леса. И вот они бывают такие небольшие островки в полях.
3: Смешанные леса, это которую нашли пару волков.
1: Да.
2: Я человек простой. Дома чувствую себя как дома. На работе как на работе. В отпуске как в отпуске. У тещи как у тещи. Не усложняю.
1: Игорь, на рыбалке всегда лучше, чем дома, говорит. Вот как высиживают эти люди.
2: Это вообще,
1: у нас постоянно, я проезжаю с утра просто водную гладь нашу, петербургскую, река Нева. Постоянно на набережной они рыбачат, они вот выжидают.
2: Сколько времени прям нужно сидеть примерно?
1: Я не знаю, я не знаю.
2: Я просто тоже удивляюсь, как они могут.
1: Как у людей хватает терпения. Вот. И иногда же ничего не поймали, 5 часов рыбачили и ничего. И он такой, ну сегодня да ничего, пойду завтра.
3: Мы чего-то не знаем, возможно они специально сидят вдоль набережной, потому что пялятся в окна домов.
1: Может быть, у них какой-то план другой, да.
3: Да, может, это засланные казачки какие-то. Они сидят, возможно, у них другая миссия.
1: Смотрители за городом.
3: Может быть, они и не ловят рыбу, а очищают воду. А на конце удочек какие-то фильтры, магниты.
1: Мы явно не все про них узнали еще.
2: Чувствую себя как дома в своей машине. В ней я провожу больше времени, чем дома. Это мой второй дом уже 20 лет. Особенно ощущается, когда на улице непогода, дождь или снег.
1: А мне кажется, водители фур, дальнобойщики, да, вот они точно чувствуют себя как дома в своей машине. Там все есть.
3: Мы, помните, да, рассматривали фуры, которые уже как дом.
1: Угу. А где вы чувствуете себя как дома? Кроме дома, это важно. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Рекорд. Реклама. Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстреча безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Девушки-красавицы, вы нам нужны прямо сейчас. Откройте мобильное приложение Рекорда и напишите туда слово «игра», потому что через 10 минут мы с кем-то из вас свяжемся, с кем будем играть, и есть у вас возможность забрать приз от вейкаперов и Радио Рекорд.
1: Повтори, пожалуйста, кто должен написать?
2: Девочки-красавицы.
0: Девочки-красавицы.
1: Не мальчики, которые хотят пошутить, типа вот я...
0: Типа смотрю, я сыграю, да.
1: Типа я вот тоже напишу.
0: Да, пацаны, нет смысла. Девчонки, пусть ваши девчонки, жены играют, это на здоровье. Обсуждаем, где вы чувствуете себя как дома, кроме дома.
2: Интересное вообще сообщение. Чувствую себя как дома в больнице, в скобках, практикант. Тебя накормят, оденут, чай нальют. Еще в самолете схема также. Очень успокаивающее место. А так дома я себя чувствую у своих близких людей. И, конечно же, в Питере. Тоже стал родным городом Петербург, как старый добрый друг. Нальет самый вкусный чай, опизают на крыше, открытые смотреть закаты и рассветы.
0: Кстати, про города, другие страны. Ольга написала. Раньше думала, что путешествие как дома, но поняла, что именно мое место силы и как дома везде в Италии. Рим, Флоренция, Милан, Гаэта, Болонья. Иногда казалось, что даже дежавю, будто я тут уже была, и тянет туда. Чтобы понимали, я ребенок советских пятиэтажек и провинциального городульки. Вот. Население было 150 тысяч человек.
1: Слушайте, неплохо. В Италии, да, я бы тоже хотел, чтобы в нем
0: было. А знаете, где у меня место? В Выборге. Вот я вспомнил. Мне нравится вот эта улочка
2: маленькая.
0: Мне
2: тоже нравится.
0: Она почему-то такая крутая сама по себе. Я не помню, как она называется.
2: Крепостная?
0: Наверное, она прям напротив их достопримечательности. Очень крутая улочка.
1: Там я вспоминаю.
2: Ты имеешь в виду от круглой башни, от площади, которая идет, улочка?
0: Да нет, где все тусуются.
1: Я был в Выборге, там, где много всяких кафе.
0: Заведений, да.
2: О, это крепостная.
0: Вот, значит, крепостная. Вот
2: она еще вниз идет такая.
0: Да-да-да.
1: Подожди, а кто у нее хозяин, если она крепостная?
0: Брусчатка.
2: Так. Ну, не ты.
1: Ну, конечно, не я.
2: Как дома, только в родительской квартире, в деревенском доме бабушки, которые приезжали на все лето и все каникулы, которые были в течение года. Банально, но душевно.
1: Сейчас родители, в смысле, это у нас как дома? Это наш дом.
0: Илона пишет, на работе, в своем кабинете. Наверное, очень уютно, там атмосфера создана, очень классная. Вот у нас в студии не как дома, согласитесь, у нас общага. Реально, каждый пришел, то, что захотел, сделал.
1: Да, чай оставил свой.
0: Реально.
2: Причем у каждого в этой общаге свои правила. Как будто, знаешь, посуточно.
0: Да-да-да.
1: Где комендант?
2: В детстве мне было 9 лет, пришел домой с гулянки, а дом был закрыт. Тогда в частном доме жили, у нас пес был. Так вот, на улице было холодно, и я в будку залез, чтобы не замерзнуть. Был как дома.
1: А у пса потом это синдром какой-то развился. У него хату отжали.
0: Где вы чувствуете себя как дома, кроме дома? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Москву на празднование 9 мая приедут Александр Лукашенко, премьер Словакии, президент Лаоса, правитель Малайзии, а также лидеры Южной Кореи и Абхазии. В Кремле также сообщили о визите представителей сербской Боснии и Герцеговины. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Россия не рассылала специальные приглашения. Часть иностранных гостей сама выразила желание приехать на мероприятие. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов подал жалобу в суд Москвы после отказа отправить его на спецоперацию. По данным СМИ, он уже дважды просил направить его в зону боевых действий, но получил отказ. Ранее Иванова приговорили к 13,5 годам колонии по делу о хищении более 4 миллиардов рублей. Также он проходит фигурантом по делу о взятках в особо крупном размере. Международный олимпийский комитет сообщил о конструктивных контактах с Олимпийским комитетом России. Однако восстанавливать членство ОКР пока не планирует. В МОК заявили, что юридическая комиссия продолжает изучать вопрос, поэтому решение о приостановке остается в силе. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!
9: Ты

0: перек или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
5: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
6: В ленту!
7: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Клубовые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: Игра прямо сейчас предстоит для нашей слушательницы Яны. Яна, привет.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Из какого вы города, Яна?
2: Из Калининграда.
3: Ой, как красиво.
1: Яна хорошо. Сейчас в спортзале, потому что когда я ей звонил, она очень громко дышала. Я говорю: Ян, что ты делаешь? Она говорит: я в спортзале.
4: А что конкретно делаешь?
1: Бёрпи.
2: Нет, просто пресс делала последнее, когда звонок как раз.
1: Это критичная подготовка к лету, очень быстрая или нет, это стандартно?
2: Нет, это на постоянной основе.
1: На постоянной основе.
2: Поэтому слушаю вас всегда 3 раза в неделю в это время.
4: Так, сотку от груди уже жмешь?
2: Нет такой цели.
1: Ань, рассказывай, что будет происходить.
3: Все очень просто. Пока ты докачиваешь свой пресс, можешь переходить на ножки, тебе в ушки будут вливать комплименты. Ну, правда, один из пацанов будет говорить комплимент, а второй какую-то чушь. Ну, не знаю, как будто фитнес-тренер на немецком. В общем, твоя задача интуитивно предположить, где...
4: Ну вот,
3: зря, слово... зря я сказала, ну, переходим на ножки.
4: Она такая, ну все, на немецком я это слушать не собираюсь.
1: Так, ну у нас есть кнопка Radial, да, по-моему, если
4: да, мы попробуем еще раз.
3: Я бы на твоем месте попробовала бы набрать циферки.
4: Мы между подходами человека выдернули. Так, больше, если вы в спортзале, да нет, берите трубки, где бы вы ни были. Ну только если вы не за рулем. Там надо будет останавливаться.
3: Но, в принципе, техническая победа, это тоже можно засчитать. Человечек трудится, готовится ежедневно.
4: То есть она решила, мне эти подкаты не нужны, у меня вот лучше пресс.
3: Хотя, возможно, сейчас подошел какой-то симпатичный фитнес-тренер и сам вырвал у нее телефон и сбросил звонок.
4: И сам на испанском ей что-то сказал, да? А представляешь, ты угадал, и у нее реально там...
3: Она реально сейчас влюбилась.
4: Ты тренер немец. И кунденбал! Унс подходен! И она такая, придется сбросить. Так, ну что, мы дозвонились?
3: Нет, пока не дозвонились. Мне кажется, все понимают, что мы просто вытягиваем эту паузу.
4: Ну а что нам еще делать?
3: Все, мужчина взял трубку, да? Да у нее телефон сел, она поди музыку слушала.
1: Все, погнали играть, у нас испанский сегодня.
2: Давайте, давайте.
3: Давайте. Итак, подкат от Станислава.
5: Una palabra, он es uno gorion. De hecho nada es un gorión, expecto el gorión misto.
1: Там было что надо.
3: Все. А Никита, ваш выход.
6: Eres en crisamba la mamba por cumba compresa, tu belice con los de masa así la masa.
3: Ну мне почему-то, ну так, у меня есть
4: как
3: свои
4: воды.
3: Яна, Яночка, как ты считаешь, где подкат?
2: Мне кажется, второе.
3: Мне тоже так показалось.
1: Ну это правильно, конечно. Ты удивительно добра, потому что даришь свою красоту окружающим просто так, совершенно бесплатно.
3: А у нас, поди, какой Гарри Поттер там был, да?
4: Нет, у меня было слово «не воробей». Вообще ничто не воробей, кроме самого воробья.
1: Вот так вот. Круто. Ян, мы тебя поздравляем. Приз твой, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкапера.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 8 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ночью плюс 12. Ветер западный, умеренный.
2: Рекорд. Реклама. Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи и заказывай в Терри Групп.
3: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Продолжаем обсуждать, где вы чувствуете себя как дома, но кроме не дома. Дома. Это важное условие нашего обсуждения. А с радио Рекорд везде чувствую себя как дома, где бы ни находился нулевой километр. Савчик.
1: На корабле чувствую себя как дома, так как я моряк и по полгода нахожусь в море. Очень люблю свою профессию, ведь именно благодаря ей я впервые побывал и в Питере, и познакомился с Радио Рекорд в далеком 2004 году, пишет нам Денис.
0: Костян в гараже, наконец-то вот это, пристанище всех пацанов. Я видел такой гараж крутой, двухэтажный, представляете, там и кровать была, и музыка, босс, я не знаю, откуда взял ее, но это просто все как бы так лаконично смотрелось, даже было место для, знаете, как лобное место в доме 2 раньше было такое, утопленное, действительно, и вытяжка была, это был не гараж, это была мечта.
2: Когда ты себе гараж купишь?
0: Не знаю.
1: Всегда чувствовала себя как дома у своих бабушки и дедушки, мне 27, сейчас бы... Дедушка нет, видимо, но почти каждое воспоминание с детства о чем-то домашнем, теплом, уютном связано с ними. Вот.
0: Так, Иволга пишет, в спортзале 10 лет ходила стабильно в любую погоду, все друг друга хоть и не знали, но по имени, но здоровались и знали очередность, кто какой следующий займет тренажер, подшучивали друг на другом, и если накануне перегуляла и потом тяжело пыхтел на беговой дорожке. Привет, спортзал, витамин в Астрахани.
1: А вот есть же люди реально, которые любят только дом. Дома себя чувствую только дома, но обожаю то чувство, когда ты куда-то уезжаешь надолго, возвращаешься в родной город, особенно если возвращаешься утром. Прям какая-то ностальгия сразу, как будто 100 лет прошло.
0: Сергей чувствует себя в профессии как дома. Менял сферу, говорит, деятельности. 7 лет в развитии продаж автоматики. Потом бизнес был. Чего только не было. Спустя 5 лет вернулся работать в сферу автоматики. Чувствую себя как дома. Датчики, уравнимеры, красота, говорит, просто... Замечательно.
2: Я, конечно, знаю. Чувствую себя как дома на работе. Кто вы? Я риэлтор.
0: В турецких отелях Holy Grail. Я почему-то за пару дней адаптируюсь настолько, могу на кухню зайти или в бар и попросить глазунью там, например. Приготовьте, пожалуйста.
1: Вообще в турецких отелях на все включено.
2: А турки в дом такие. Что она ходит к нам постоянно и просит нас что-то приготовить.
1: Стажируется.
0: А Алена на даче, в обычном деревенском доме. Там отдыхаешь от питерской суеты и работы. Вот, пожалуйста. В Питере многие пишут, кстати, чувствуют себя как дома.
1: Есть какие-нибудь необычные места? Я не знаю, у подружки в кроватке.
0: Хочешь копнуть? Открыть
1: его? Да не, ну правда, есть какие-то, знаешь, заходишь к подруге в гости и понимаешь, что ну прям уютненько, вот я бы здесь жил.
0: Вот есть у тебя такая подруга? Заходишь к ней домой, и ты такая, ой.
1: Ну, из последнего мне понравилось. Пойду в душ схожу. Дом подруга снимала. То есть это и не ее дом, это съемный дом, они с семьей снимали. И, знаешь, так вот пробегала такая мысля. Прикольненько, я бы здесь в выходные пожила.
0: Классно, друзья.
3: Видите, что она делает? Почему она облюбовала этот дом?
4: Метит.
0: Где вы чувствуете себя как дома, кроме дома? Пишите нам еще в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
5: Вейкаперы на Рекорде.

0: эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: 9:01 в Петербурге. Здравствуйте, вы и Капера на Рекорде.
3: Всем отличного начала дня.
4: Доброе утро, друзья! Всех с пятницы, 8 мая. 3 выходных впереди. Не забудьте отключить будильнички на понедельник.
2: Смотрите, такая история. В России может появиться карта с местами для жарки шашлыка.
3: Шашлыка.
2: Опа. В Госдуме предложили создать карту мест для законного приготовления шашлыка, где можно, где нельзя и где бронировать. Вообще депутаты жалуются, говорят, что информация о разрешенных мангальных зонах разрознена и правила отличаются от региона к региону. На карте хотят отмечать официальные пикниковые точки и возможность бронирования даже. Я тут подумал, нужно узнать эти зоны шашлыка, смотреть, где бронировано, и приезжать просто. Приехал со своими помидоры и огурцы, такой: о, ребята, вы что тут мясо жарите?
4: Приехал вот со своими девчонками.
2: Вот оно, наше приложение знакомств и дружбы. Приложение шашлыка нужно создать на каждый смартфон.
3: Шашлычао.
2: Шашлычао, да, там можно и общаться, и рецептами делиться, и звать на шашлыки кого-то, и лайкать шашлык выкладывать.
3: Шашлычо ты, кто ты?
4: Вот, просто шашлычао, знаешь, попахивает прощанием.
3: Почему чао? Это же на каком-то языке наоборот приветствие.
4: Как будто бы пока.
2: У нас и трек есть, шашлындос,
3: да.
2: У нас играет.
4: Шашлындандиос.
3: Шашлычетка.
4: Шашлычетка.
3: Шашлычеткое место.
2: Ребята, это должна быть...
4: Шашлычево кого?
2: Масштаб. Это должна быть страна. Шашляндия.
4: Шашляндия.
3: Нет.
4: Нормально.
3: Шашляндия. Ты такой: дорогая, я в Шашляндию. Куда ты?
4: Внимание. Срочно требуются эксперты, которые сейчас же нам создадут предложение Шашляндия.
3: Слушайте, ну это же, я не знаю, это правительство будет
2: украсть. Разогнали мы. Они просто хотят карту создать. Это будет просто какой-то сайт.
3: А ты не кажется, что рано или поздно будет такой: Виктор Павлович, отмените вот эту зону, я туда с семьей поеду. Пусть это будет пока не вот это место.
2: Нет, ну мне кажется, вот идея с приложением.
4: Знакомство,
2: очень крутая тема. Если ты, вот, например, хочешь пожарить мясо, но друзья все разъехались куда-то там. Все, скажи, жду всех на шашлыки.
3: GPS-метки должны быть.
2: Конечно.
4: И каперы зафиксировали авторское право. Кто сделает, будет нам отчислять.
3: И ты, допустим, приехал на точку такой, обозначился: я здесь, но пишешь коммент: забыл угли, привези.
2: Все. Нет мангала, ребята, мяса полно.
3: Да, угощаю мясом. Типа, в этом краю мы делаем курочку. Мы
4: меняю
3: здесь...
4: арбуз на шашлык.
2: Меняться можно продуктами.
3: Проваливай тогда с зоны. Что ты там делаешь со своим арбузом?
1: На Рекорде.

0: рекорде. Вата факты.
1: Сегодня же день Кока-Колы, да, 140 лет, по-моему, он празднуется, как, если не ошибаюсь. В общем, в Индии посевы иногда опрыскивают Кока-Колы. Она дешево стоит и уничтожает колорадских жуков, представляете? Ничего делайте себе. Делайте выводы, конечно.
2: То есть в Индии иногда можно прийти на поле, просто взять с собой бургер, открыть рот, тебя польют Кока-Колой.
1: Да, это курорт один, развлечение
2: отдельно. Да, а насекомые вредили такие, опять кола, когда я хочу спрайт.
1: Беременность плащеносной акулы есть такая, длится 3,5 года. Это самый длительный срок, известный среди позвоночных. Представляете, 3,5 года она беременна. Да-да-да-да.
2: Жрешь, что попало, получается.
1: Это очень долго, и это прям рекорд. А самый ценный, считается, черная икра, вот так вот от акулы к икре, белуги из Каспийского моря. Но самая дорогая ее разновидность, это светлая. Икру альмас получают от белуги-альбиносов. Килограмм такой икры стоит 24 тысячи долларов. Вот он, самый дорогой продукт найден. Это вам не сусальное золото и бургер, это икра альмас.
2: Бедная белуга.
1: Ну что она бедная-то?
2: Ну она наикрилась там. Кто-то приплыл, забрал это все.
1: Белуга-альбинос. Интересно.
3: Белуга.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. И еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Твои каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем привет, друзья, это Фил, честный техноблог. Вы, габеры, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, во-первых, если у вас Samsung Galaxy S25, 24, Z Fold 7 и 6, а также планшет Tab S11 и S10, готовьтесь, совсем скоро к вам прилетит новая операционная система One UI 8.5, а там, соответственно, есть интересные новые фишки, которые появились с новой версией.

0: которые выпускают часы для детей. У меня дочь Амелия в свое время ходила с такими часиками. В целом они достаточно прикольные. Здесь есть видеокамеры и все остальные дела. Когда это все добро и будет ли оно, в принципе, доступно в России, я пока не знаю. А компания Google анонсировала свое новое шоу под названием The Android Show. Все состоится 12 мая. Это специальное онлайн-мероприятие, и оно является разогревом перед конференцией ежегодной под названием Google I.O. 2026. Компания заявляет, что это будет один из самых важных годов для Android. Здесь покажут и операционную систему Android 17, ну и наверняка что-то интересное тоже представят. Но что именно, пока непонятно. 12 мая ждем. А компания Sony готовит свой ежегодный флагман, и он называется Sony Xperia 1 Mark 8. Что интересно, это то, что компания переработала дизайн. Если вы, в принципе, любите то, что делает Sony, то в этом году смартфон будет выглядеть совершенно иначе. Чем-то издалека он похож на OnePlus. В интернете, посмотрите, рендеры уже присутствуют. Как всегда, смартфон будет не очень большой, 6,5 дюймов. Стильный дизайн, сверху и снизу полоски. Будут три камеры, сверхширик, основная камера, а также телевик на 48 мегапикселей, аналог 70 мм. Все, конечно же, будет работать на флагманском Snapdragon 8 Elite Gen 5. Даты презентации пока неизвестны, цены наверняка будут большими. Еще, кстати, касательно Huawei, ко мне на тест пришел новый Huawei Pure 90 Pro Max. Это смартфон, который пока вышел только в Китае, глобально и на российский рынок. Он, наверное, будет выходить где-то летом, может быть, ближе к осени. Дат точных пока нет. А так как этот смартфон на данный момент выпускается только на Китае, у него и операционная система Harmony Next, которая ориентирована только на Китай, поэтому просто так Android-приложение вы там не запустите, потому что это не Android. Вообще, смартфон должен порадовать флагманской камерой и 200-мегапиксельным новым телевичком. Обзор совсем скоро у меня на канале. Кстати, знаете, какой смартфон стал самым продаваемым в мире за первый квартал 2026 года? Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала свои данные. На первом месте это iPhone 17. Это 6% от общих продаж. На втором месте 17 Pro Max. Третье место это 17 Pro. Далее идет Galaxy A07. Это Samsung. Потом Galaxy 17 Samsung. Затем идет 16 iPhone. Потом еще один Samsung A56, A36. Еще один Samsung A17 4G, и замыкает десятку лучших Xiaomi Redmi A5. Что интересно, это то, что в списке нету флагманских Samsung'ов. Ну и также интересно, что других брендов, кроме этих трех, нету. Самый продаваемый Xiaomi — это самый, считайте, недорогой Xiaomi Redmi A5. Ну а то, что компания Apple идет вперед и все больше и больше наращивает свои продажи, это, конечно же, круто. Тем более, что в этом году iPhone 17 действительно получился очень хорошим и рациональной покупкой. Да и стоит сейчас не так дорого. 1000 за 60, за 70 по минимуму его можно купить. Кстати, если вам нравится Xiaomi, вот новая информация по поводу Xiaomi 17T и 17T Pro. Вообще, это обычно осенние флагманы, но в этом году, я так понимаю, что будут они представлены чуть раньше. Как всегда, это такие предтоповые смартфоны с большими экранами, 6,83 дюйма. Внутри хороший, мощный Dimensity 9500, это, соответственно, более 3 миллионов баллов AnTuTu. Большой аккумулятор в районе 7000 мАч, быстрая зарядка в 100 Вт и есть беспроводная зарядка в 50 Вт. Основная камера, ультраширик, а также зум с 5-кратным увеличением. Дата презентации пока непонятна. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну а мы с вами, друзья, не прощаемся, потому что минут через 10-15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы интересуетесь каким-то крутым смартфоном, который очень хотите приобрести на лето, чтобы делать фотографии, спрашивайте. Если вам нужна какая-то такая хорошая лошадка, 1000 за 30, чтобы и фоткала хорошо, и работала долго, тоже спрашивайте. Ну а если вы интересуетесь часиками или наушниками, у вас там 5-10 тысяч рублей, любые вопросы прямо сейчас отправляйте при помощи приложения Radio Record. Будьте максимально конкретны в ваших вопросах. Если хотите что-то купить, обязательно указывайте ваш бюджет. Минут через 15 мы на самые интересные вопросы с вейкаперами ответим в прямом эфире.
1: Техноблог. По пятницам в вейкаперах на рекорде.

0: Новости.
1: Строительная отрасль России, по оценке экспертов, входит в острый кризис, который может затянуться на несколько лет. Аналитики связали проблемы с высокой ключевой ставкой, дорогой ипотекой и ростом долговой нагрузки застройщиков. По данным исследования, компании уже тратят рекордную долю прибыли на обслуживание кредитов, а объемы строительных работ продолжают снижаться. Бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни с 2-летней отсрочкой исполнения по делам о коррупции. Суд признал их виновными в получении и даче взяток. Также обоих лишили политических прав и конфисковали имущество. По китайским законам такой приговор часто заменяют на пожизненное заключение, если осужденный за время отсрочки не совершит новых преступлений. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал первым российским футболистом в истории, которому удалось дважды выйти в финал Лиги чемпионов. Накануне парижский клуб прошел Баварию по сумме 2 полуфинальных матчей. Год назад ПСЖ уже выиграл турнир, но тогда россиянин остался в запасе на финальную игру. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Реклама.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки картой банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
8: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: «Пятерочка» выручает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на kuper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: Record.
1: Вейкаперы.
2: Фил, как и обещал, будет отвечать на ваши вопросы прямо сейчас. Фил, привет.
3: Да, ребят, всем привет большой.
1: Привет, Филипп, как настроение?
3: Настроение отличное, предпраздничное.
4: А как тебя гаджеты поздравили с днем радио?
3: Сказали, что Филипп поздравляет тебя с днем радио.
4: Отлично. Что лучше, Samsung S26U или же iPhone 17 Pro?
3: Ну, лично для меня, наверное, Samsung, для многих это будет iPhone, а так, скорее всего, исходя из того, чем ты пользовался до этого.
2: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать Xiaomi 13 Pro 12 плюс 512 гигабайт?
3: Ну, 13 это, соответственно, смартфон, который выходил 3 года назад, поэтому сложно сказать, почему выбор пал именно на этот телефон. Все зависит, наверное, от денег, какая сумма у тебя на руках. В целом, это нормальная серия. У Xiaomi всегда осенью выходит вот серия T, это Pro 12, 13, 14, 15. Вот, ну, почему 13, не знаю. Нормальная серия. Ну, я говорю, все зависит от денег, за сколько ты ее покупаешь.
4: Лучше Samsung из новенького в районе 40 косарей.
3: Samsung из новенького? Ну, наверное, в Galaxy, соответственно, у Samsung не так много моделей, из которых можно сильно выбирать, поэтому в данном случае будет Galaxy S57, да? Ну, он будет стоить в районе 35 тысяч рублей. Его не назвать лучшим среди вообще смартфонов. Среди Samsung будет самый актуальный.
2: Подскажите, супруги 14 Pro Max начал плохо заряжаться, быстро высасывает аккумулятор и пишет после 80, что надо остыть для следующей зарядки. Что делать? Менять телефон на новый, либо все-таки лучше сервис-центр и еще погонять с этим телефоном можно?
3: Вообще, когда у батарейки возникают какие-то моменты, лучше все-таки на этом сконцентрировать свое внимание, потому что мы все знаем, что в том числе и за аккумулятором смартфоны иногда загораются. Поэтому если телефон говорит, что он еще и нагревается, то я рекомендую все-таки сходить в сервис-центр и, скорее всего, придется менять аккумулятор. В этом проблемы никакой нету, но это может решить часть вопросов, которые могут возникнуть. Поэтому настоятельно рекомендую обратиться в сервисный центр и не ждать какого-то странного ответа, почему нагревается. Нагревается – это плохо. Такое сообщение выходит – это плохо, поэтому лучше не ждать.
4: Так, вот такой вопрос. Если бюджет не ограничен и хочется прям самый топ, какой телефон выбрать?
3: Ну, если хочется прям самый топ, то вот сейчас как раз и выходит прямо на глобальный рынок, на российский рынок, два смартфона. Это Vivo X300 Ultra и Oppo Find X9 Ultra. Вот я бы сказал, что это, наверное, самый топ по соотношению цена-качество, а также камеры, возможности, аккумулятор и так далее.
2: Круто, Фил, спасибо большое за ответ на вопросы.
4: И до встречи в следующий
3: пятницу. Спасибо, всегда рад.
4: Пока-пока.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящая ночью в Красноярске – плюс 12. Завтра, в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня – грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
3: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
4: 0+.
5: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Где же вы все-таки чувствуете себя как дома, но кроме дома? Арлен пишет, я на море, себя чувствую как дома, лежать можно где хочешь, тепло как в бане, пиво везде, шашлык везде.
1: Мне вот интересно, кто-нибудь в палатке чувствует себя как дома?
0: Да нет, конечно, как ты вообще может быть как дома?
1: Есть большие, наверное, палатки такие, двухэтажные, трехкомнатные.
2: Не, давайте, если вы всю жизнь жить в палатке, то для вас палатка дом.
0: Так, у нас есть голосовое сообщение, бархатный голос.
3: Чувствую себя как дома на груди девушки, на груди любой девушки. Анечка, пусти меня домой.
0: Анечка, пусти его домой, просит человечек.
1: А мужу мы что скажем?
0: Почти пустила, говорит, а мужу мы что скажем?
2: А тут подходишь же, ты можешь, если он чувствует себя там дома, то лучше, конечно, в трешку заехать.
0: Дом... за человек. Анька, дом подруги, как мой второй дом. За 29 лет дружбы мы уже настолько породнили, что свободно можем заходить друг к другу в любое время, говорит вообще.
1: Ключи есть. Если нам помогут с приложением Шашляндия, это реально станет вторым домом для всех.
0: Да, Саш Тен, здравствуйте, говорит, абсолютно везде чувствую себя как дома, но однажды это сыграло со мной очень плохую шутку. После интересного дела у девушки дома, к ней неожиданно и шумно начал ломиться ее брат. Оделся я быстрее любого военного и пожарника. Вывод, носки лучше в другом доме не снимать, даже если чувствуете себя как дома.
1: Вот. А в Москве чувствую себя как дома. Стабильно катаюсь туда 2-3 раза в год, так к друзьям. Даже вторую вышку так вышло, что получала на заочке в Москве. Ощущение, что все очень родное, каждый раз все тяжелее уезжать. Хотя сама родилась и живу в Питере, и маловероятно, что когда-нибудь уеду отсюда.
0: Вот так.
2: Я все еще волную. А брат-то чем помешал? Че он ломился-то?
1: Прошло 3 часа.
2: Ну я не мог прерывать сообщение. Че ему надо?
0: Он хотел забрать что-то, может быть, что-то там важное лежало в ее комнате.
2: В ее комнате?
0: Ну это важно же, они же родственники все-таки, это чужой человек. Хотя чувствовал себя и как дома. Давайте итог голосования подведем. А где вы чувствуете себя как дома, кроме дома? Большинство проголосовали за вариант в машине, 43%. На втором месте это в лесу. И на третьем на любом отдыхе. Вот такие итоги.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
2: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Вейкаперы.
6: На рекорде.

0: Ты на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет. В 10 утра вейкаперы на рекорде.
3: Отличнейшего начала дня.
4: Привет, друзья, всех с пятницей. Не забываем, что у нас 3 выходных, а потом коротенькая рабочая неделька.
2: В школах учеников будут пороть за буллинг. Вот такой заголовок новости. В Сингапуре, правда, власти подчеркивают, что применять такое наказание будут только к крайнюю меру, если остальные способы не помогут. Говорят, ну все, вы будете реально выхватывать, и мы разрешаем всем учителям вас бить.
4: Да ладно.
3: Ну,
4: да.
3: Но помимо того, что это будет как-то пресекать буллинг, мы же сможем, ну, вернее, мы, они смогут выявлять сразу странных детей, которые... Козел. Идиот. Да. Все козлы.
4: Козёль.
3: Его просто там с ремнями. Говорит, а есть ремень пожестче? Почему? Вот ты тварь. Ах ты.
2: Отдельные классы будут с такими детьми.
4: Где на горохе будут наслаждаться?
2: Да, они будут проситься на горох.
4: Пустите меня в угол на горох, пожалуйста. Позязя.
2: Так школу мы еще не обсуждали, да? Не было, по-моему.
4: Ну, такая школа, да?
3: Это Сингапур, кто их знает, как они там
2: сядут. Мы не знаем, какие школы в Сингапуре, действительно. А мы же еще на вопросы отвечаем в конце шоу, правильно?
4: Да, кстати, накидывайте в чат мобильного приложения.
2: Тему как-то сменить очень быстро. Вообще любые, про рекорд, про
3: фила. Мы не будем менять тему, потому что ребенок придет, а можно вот этим? Так это же плеть. Я знаю.
2: Мама взяла.
3: Вы проходите.
1: Вейкаперы.
0: На рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Я думаю, что про Кока-Колу.
2: Ты думаешь про Кока-Колу, а я думаю не про Кока-Колу, а про ослов.
1: Да, неплохо.
2: Ну, во-первых, сегодня Всемирный день осла. Не просто так, не абы кабы. Это на самом деле удивительно выносливые, умные животные. Живут они до 50-60 лет, что сравнимо с человеческой жизнью. Также у них прекрасная память, они способны запоминать людей и места на протяжении 25 лет. И интересный факт, что есть ослиная карьера в кино. Вы знали, что в фильме «Кавказская пленница» и «Девятая рота» снималась одна и та же ослица с интервалом почти в 40 лет?
1: Ничего себе, талантливая!
3: Не может запомнить имя актрисы. Ну, не называй ты ее ослицей.
2: Вы поняли?
1: Да,
2: одна и та же ослица с интервалом почти в 40 лет.
1: Чего себе, круто.
2: Теперь захотелось пересмотреть «Кавказскую пленницу» и «Девятую роту», посмотреть, как изменилась ослица.
3: У нее есть, наверное, страничка где-нибудь на Кинопоиске.
1: Да, кстати.
2: Интересный факт, что ослиное молоко в древности ценилось как косметическое средство. Известно, что Клеопатра, Нефертити, Елизавета I принимали ванны из ослиного молока.
1: Да чего они только не принимали, реально?
3: Ой, Нефертити там, что она там что принимала?
1: Из любой истории, из кого молоко льется, то и принимали.
2: Ослы не образуют прочных социальных связей, как лошади, но они общительные.
1: Вот ослы.
2: Испытывают стресс, если остаются одни без компании.
3: Я что, конь, по-твоему? Сам, кстати, поживу.
1: Так.
2: Внимание, это стереотип, что они тупые. Это стереотип, и не надо ему верить. Ослы вообще не глупые. Все запомнили, ослы не глупые. Они очень просто осторожные и преданные существа.
3: Так они упрямые. Никто не говорит, что... Говорят, ты как осел. Это значит, что ты упрямый.
2: Знаешь, в чем прикол? Упрямство — это, на самом деле, инстинкт самосохранения. Они упрямые, потому что у них очень сильно развит вот этот инстинкт. И в отличие от лошадей, которые бегут до смерти, осел не сдвинется с места, если чувствует опасность или устал.
3: Что? Ты на лошади... Ты «Спирит» смотрела?
2: Я сейчас читаю.
3: Я еще раз говорю, ты «Спирит» смотрела, «Гроза прерий».
1: А ты смотрел «Шрека»?
3: И «Шрека» я смотрел.
2: А ты смотрел «Ослицу»?
3: Смотрел.
1: Не, ну так-то у «Шрека» дракониха была. Нормально, он так-то видный парень, если так разобраться.
2: Короче, это упрямство связано с инстинктом самосохранения.
1: Кормите, берегите ослов и общайтесь с ними на равных, они очень умные.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 8 мая.
2: Овны! Сегодня вы будете готовы на все ради счастливой улыбки вашего любимого человека, даже встать на голову или пройтись на руках.
3: Тельцы, сегодня вас будет многое раздражать, и ваш любимый человек может стать одним из списка этих самых многих.
4: Близнецы, сегодня вы почувствуете к вашему любимому человеку необъяснимое тепло, причем в таких количествах, что вам захочется поделиться им со всем миром.
2: Раки, чем меньше вы в этот день будете доверять окружающим вам людям, близким и не очень, тем лучше будет для вас.
3: Львы, хороший день для совместных бесед философского свойства.
4: Девы, вы устали. Устали настолько, что на личную жизнь никаких сил не хватает.
2: Весы, сегодня в вашем тандеме лидером будете не вы, как бы вам не хотелось, чтобы было наоборот.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку придет в голову какая-то светлая идея, которая захватит его с головой.
4: Стрельцы, вас беспокоит, что ваша дрожащая половина слишком заигрывается в последнее время в компьютерные игры и совсем перестала обращать на вас внимание. Не волнуйтесь, ближе к вечеру все исправится.
2: Козероги, будьте терпимы к раздражительности вашего любимого человека.
3: Водолеи, сегодня ваш любимый человек возьмет на себя целиком и полностью ответственность за каждый ваш шаг.
4: Рыбы, в этот день вам покажется, что вы знакомы с вашим любимым человеком совсем недолго, буквально несколько минут. Не пугайтесь его и любите друг друга, друзья.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД России подготовило пилотный проект по новому набору трудовых мигрантов. Иностранцев хотят привлекать в страну по целевой системе без попытки интеграции в общество. Работодатели смогут подавать заявки через специальный реестр, а государство будет подбирать сотрудников под запрос бизнеса. Для мигрантов ведут обязательную регистрацию, медосмотры и геномный учет. В Госдуме предложили запретить чиновникам и их семьям владеть недвижимостью за границей. С инициативой выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, наличие зарубежных квартир и домов у госслужащих говорит о наличии запасного аэродрома и представляет угрозу для страны. Депутаты также хотят ввести ответственность за сокрытие такой собственности. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что страны Евросоюза в будущем неизбежно возобновят отношения с Россией. По его словам, Европа и Россия останутся соседями, поэтому диалог рано или поздно снова откроется. Стуб также отметил, что в ЕС уже несколько лет обсуждают перспективы восстановления контактов с Москвой и необходимость вырабатывать общую позицию Европы по этому вопросу. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу Голубо». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте.

0: Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!
4: Ты

0: Перек или заказывай доставку.
1: А вот РГУД Перекресток. ОГРН 120-770-03-493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: свои каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Я начну. Самую горячую. Давайте. Там свежий сборник «Колбасного цеха» вышел в сети. Ребята, это релиз передверии самого «Колбасного цеха». 14 взрывных треков от ведущих российских продюсеров «Sonic Mine», «Лабораториум», «Снад», «Диджей Турист» и многие другие. Мы с ребятами послушали, почему они еще не в эфире. Вы можете, кстати, первыми добавить себе эти треки. Посты есть в наших социальных сетях. Вы не пропустите. Там зеленый MC Вспышкин летит, написано «Колбасный цех Матрикс». Чтобы наверняка вообще... Ну реально, есть треки прям очень крутые, там, колбаса.
2: Если кто-то был немножко не в курсе, то как будто ты бред какой-то. Там зеленый MC Вспышкин летит.
1: Сумасшедший с радио просто рассказал. Ребята, забирайте, это вообще очень круто. Там уже ссылочка набирает обороты. Что у тебя?
3: У меня интересная новость. Давай. Из Эпплтона. Во время езды по дороге в Эпплтоне, это в США, водители не могут не обратить внимания на необычный знак. На нем написано ограничение скорости 17.3. Так. 17.3 миль в час. Это примерно 27,84 километра в час. Ну, если из миль. Всех поражает странная некруглая цифра, почему не написали просто 17, а оказывается, есть в этом смысл. Я подумала, почему у нас тоже нету на каких-то трассах таких знаков. Смысл такой, что люди задумываются, это заставляет оглядываться, фокусироваться, и ты избавляешься от ощущения автопилота.
1: Просто для привлечения внимания,
3: по сути,
1: да?
3: Да, чтобы ты такой, что? Тебе не показал? Ну, как бы ты сразу же, знаешь, такой встряхнулся.
2: Все верно, обернулся и уже в кувете досмотрел, что там написано, да?
1: 17. Кстати, вы видели, в Китае китайцы придумали для как раз-таки водителей на трассе лазерное шоу. Ты едешь, чтобы водители не засыпали ночью, там просто, как у нас на КЦ, я вам говорю, там просто... И начинает вот это все играть. Очень круто выглядит.
3: Я видела, как один пацан заморочился и дронами путь для доставщика высветил.
2: А, над своим домом, да, я видел.
1: Потому что с адресом никто... ошибались. Да. Насколько люди креативны, да? Молодцы. А мы приложение для шашлыка придумать не можем. А?
3: Шашляндия!
2: Так, стоп, мы придумали.
1: Нужны руки. Мы ждем руки.
3: Ребята, руки, напишите нам, кто срочно сделает за сегодня приложение.
1: Возьмите руки и напишите руками.
0: Вейкаперы.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.
2: Рекорд. Реклама. Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: Ноль плюс. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Дмитрий.
1: По традиции отвечаем на ваши вопросы любые, которые вы присылаете, и не врем. Таковы правила. Мне же не показалось, Александр пишет. Аня играла в КВН с Ахмедовой в команде.
2: Да, наша команда 25-я, сборная Воронежской области, 2 года премьер-лига, 2 года высшая лига. До этого я выступала за институт Манчестер Юнайтед, у нас была команда.
1: Я все забываю, вы взяли кубок вышки?
2: Нет.
1: Нет.
2: Мы финалистами были, но
3: это круто.
2: Кубка нет. Не побеждали.
1: В вышке играла Аня. Так, вопрос ведущим. Какую музыку вы слушаете помимо рабочей?
2: Я обожаю классику в обработке. У меня, если честно, вот, грубо говоря, в приложениях музыки, я обожаю вот такие находочки.
1: Ой, ребята.
2: Дабстеп какой-нибудь.
1: Дабстеп, классика. Много рэпа, шансон есть. Я люблю все, что...
2: Каспийские грустники
1: любят. Все, что трогает
2: струны твоей души.
1: Струны моей души и сердечко. Я вот это люблю.
2: Станислав.
3: Прикольно.
2: А ты что?
3: Да слушайте, да я почти все слушаю, но кроме вот шансона того, который слушает Никитос, скорее всего.
1: Зря.
3: Я не очень люблю шансон. А так я вот, если даже попсятина, если она прикольная, я буду слушать.
1: Голосовой какой-то нам прилетел, давайте его послушаем.
4: Ребята, здравствуйте. Я бы хотел бы тоже бы создать приложение Шашландия или Шашлындия. Как вы на это смотрите?
1: Очень позитивно, все, вот, читай, руки пожали через эфир.
2: Шашляндия лучше звучит.
1: Ну, добавляй нас в группу, которая тестирует перед публикацией приложения, все, почему бы нет.
2: Делаем Шашляндию с точками, знакомствами, круто.
1: Ребята, такой вопрос, вы в эфире начинаете рано, как вам удается быть такими бодрыми в такую рань, в чем секрет?
2: Мы не ложимся.
1: Вы дайте нам хоть раз поработать вечером, и вы увидите бодрость настоящую.
2: Если честно, да, мы вечером и лучше даже выглядеть будем, потому что будем высыпаться.
3: Но нет, не говори только за себя. Я к вечеру как это, чудовище из этого, знаете, правильненький цветочек.
1: Дайте нам один вечер, и все изменится.
2: Дайте.
1: Так, а вопрос на подумать, последний. Почему запрещающий сигнал светофора именно красного цвета, Сергей у нас спрашивает. Ну, я знаю вообще.
2: Мы нет, но давайте подумаем.
3: Да, я знаю, почему зеленый выбрали цвет светофора.
2: Почему?
3: Потому что зеленые волны света, ну, они видны на более далеком расстоянии.
2: А зеленый и красный для дальтоников как отражаются?
3: Как зеленый и красный.
1: Не поэтому. Ну, Стас, это очень рядом. Это из-за рассеивания. Он меньше всего рассеивается, красный цвет. И плюс ассоциация с красным — опасность, кровь, стопы, и вот это все.
3: Поэтому в некоторых странах есть синий светофор вместо зеленого, но их заменили. Потому что зеленый видно издалека, да, вот красный...
2: Почему не сделали черный и белый? Белый едь, черный стой.
1: Вообще классно.
3: Чтоб с фонарями путали.
1: Потому что зебра уже лежит на асфальте, поэтому зачем ее делать? Все, давайте, друзья, отправляемся на праздники. С наступающим вас праздником, друзья. Да, с вами были Вейкаперы всю эту неделю, и будем со вторника. Никита, Стас, Аня.
2: Прямо сейчас выключаем будильничек на понедельник, а на вторник не забываем включить. Встречаемся во вторник в 7 утра.
3: Всем хороших выходных.
1: Пока. Вейкаперы.

огромный привет, друзья! Ну что, сегодня пятница, предпраздничные дни и особое настроение, конечно же, здесь царит в студии Радио Рекорд. Я как зашел, а тут вы каперы, они такие позитивные, классные, поэтому им, конечно же, еще раз большое спасибо за то, что они всех вас будили, и меня в том числе. Ну а я хочу напомнить вам о том, что на нас двигаются несколько больших фестивалей, в том числе и супердискотека 90-х, которая называется «Это фантастика». Естественно, большое количество артистов, более 20, естественно, секретная зарубежная суперзвезда. Конечно же, специальный танцпол «Колбасный цех» и, как написано у меня, захватывающее путешествие по вселенным любимым фантастических фильмов. В общем, вы прекрасно знаете, что супердискотека — это очень крутой вайб, поэтому если вы вдруг по какой-то причине там еще не были, просто загляните во ВКонтакте какие-нибудь автомуви, там много всего интересного можно подчеркнуть. У нас также будет гостем наш замечательный диджей Цветков со своим мегамиксом. Короче, 14 ноября, Питер, Ледовый дворец, 4 декабря в Москве все состоится, лайв-арена, супер-дискотека 90-х, это фантастика! Подробности на radiorecord.ru. Теперь давайте напомню вам, что у нас сегодня пятница, поэтому будут премьеры, о которых расскажу чуть попозже, а пока треки, которые зазвучат в этом часе. Например, композиция

0: Electric Techno, это Arjy. Они выпустили композицию, которая называется Like a Child. Работа уже взорвала главную сцену фестиваля Ультра в Майами. А сейчас зазвучит здесь в эфире Радио Рекорд. Короче, друзья, встречайте Армин Ван Бюрен и Arjy. Трек называется Like a Child. Если трек нравится, как всегда, при помощи приложения Радио Рекорд напишите, что работа вам зашла. Если трек по какой-то причине, ну, как-то вот не в вашем вайбе, вы тоже это пишите, типа, ребят, ну, можно было бы что-нибудь интересное выбрать другое. В общем, прямо сейчас премьера на Рекорде.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Почти 19 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта собрали в Туапсе после пожаров на НПЗ. В городе продолжают отмывать от загрязнений парки, спортивные площадки и другие общественные пространства. Ввести контроль за социальными сетями школьников предложили в общественной палате. Там отметили, что проблема распространения деструктивного контента среди детей действительно существует и требует системного подхода. До школьников нужно

0: донести информацию об ответственности за публикуемый контент, добавили там. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на борту. Сообщается, что по новым правилам один пассажир может взять только два устройства. При этом сдать их в багаж или заряжать устройство на борту запрещено. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
1: Рекорд, реклама. Просыпайтесь, вы в матрице.
2: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
1: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
8: Успел.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
4: Ремонт и отделка квартиры – это «Терри Групп». Приходи и заказывай в «Терри Групп».
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

дни. Наверняка вы хотите быть вместе с хорошей музыкой, поэтому я вам напомню, что при помощи приложения Радио Рекорд вы можете всегда слушать все более сотни интернет-радиостанций. А если вы хотите на секунду или мгновение перенестись, знаете, там, например, на фестиваль «Цех», который проходил в прошлом году, или, может быть, ВК-фест, или послушать вновь трансмиссию, на которой вы были осенью, или пиратская станция, то всегда вы можете послушать лайвы, которые записаны и выложены специально для вас в нашем телеграм-канале.

скачали треки и наслаждайтесь. Вот такой небольшой вам совет. Что касается, в принципе, эфира Радио Рекорд, давайте я расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, очень крутая работа под названием Control от Афроджека. Также послушаем Air Codes Better Flows.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Италия не соблюдает санкции против России, считает Еврокомиссия. Поводом стало решение вновь открыть российский павильон на Венецианской биеннале впервые за 4 года, пишет F-Times. Отмечается, что биеннале поставила под вопрос свое обязательство обеспечивать уважение ценностей Евросоюза. Бумажный полис ОСАГО на случай ограничения интернета стоит возить с собой, предупредили в Союзе автостраховщиков. Может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, может доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности.

0: ответственности, отметили специалисты. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники, отметили в Ассоциации туроператоров России. Средний чек отдыха составил 66,5 тысяч рублей. В топ-5 выгодных направлений также вошли Белоруссия, Вьетнам и Таиланд. Но в Азии средний чек уже от 160 тысяч рублей. Этой весной в Петербурге состоится двухдневный рейв от Радио Рекорд. Легендарный колбасный цех возвращается с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.fizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
11: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» партнер агрегатора ВОО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
12: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
13: «Уинстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
3: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Рекорд, друзья, всем еще раз большой привет. Я хочу узнать у вас, скажите, какие у вас планы на ближайшие выходные? Как вы хотите и как вы планируете отпраздновать все те праздники, которые у нас предстоят? Можете смело написать при помощи приложения Радио Рекорд. Поедете ли вы в какие-то памятные места, будете принимать участие в каких-нибудь массовых мероприятиях? Интересно будет узнать. И, конечно же, самое главное, пишите, в каких городах вы находитесь и что у вас будет хорошего, интересного происходить. Ну, а я пока расскажу о треках, которые будут в этом части, тем более, что будут свежие новинки, например, Shades of Blue от Джона Саммита.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Клуб Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск. 271-89-86.
2: В сибирском центре детской одежды на Семафорной 289. Распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
3: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
4: Ремонт и отделка квартиры. Это Терри Групп. Приходи, заказывай в Терри Групп.
5: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Роберт Фицо полетит 9 мая в Москву через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщил новостной портал Маркер со

0: ссылка на источник в МИД Словакии. Ранее власти стран Балтии отказали в возможности использовать их воздушное пространство для перелета борта словацкого премьера в Москву. Мошенники под видом работодателей предлагают заработать через сайты бесплатных объявлений, предупредила МВД. Соискателю предлагают простую работу – размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать контакты откликнувшихся работодателю. Вскоре такие аккаунты блокируют, денег сотрудник не получает и вдобавок становится соучастником преступной схемы. Подсматривание в чужой телефон может быть уголовно наказуемым, сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭО имени Плеханова Андрей Моисеев. Он пояснил, что уголовная ответственность может наступить, если человек умышленно подсматривает в чужой телефон с целью получить информацию. Но если человек задумался, остановил взгляд на телефоне другого, это не преступление. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Рекорд, реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
2: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
9: Успел.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
13: Дэн

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра, в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.

0: 18 лет. Рекорд. Реклама. 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
1: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
2: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, всех с пятницей по традиции, и мы помним, что пятница — это релизный день, это день премьер. Смотрите, что у нас для вас есть. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс», 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. В этом часе у нас треки, которые мне заботливо расставил диджей Фил. Расставил их, потому что меня уважает и ценит. SM Make My Day услышим. А еще Джоэл Кори и Devotion. Также Джон Саммит и Инес Crystallized. Конечно, Шаузе, Винтаж Калча, Take Me. Прямо сейчас Оффенбах и Miles Away, и все это Рекорд Dance Radio.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
2: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: В сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
4: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп приостановил миссию «Проект Свобода» после того, как ключевой союзник Вашингтона в Персидском заливе Саудовская Аравия запретила США пользоваться своими базами и воздушным пространством для проведения операций, пишет NBC News со ссылкой на источники. По сведениям телеканала, руководство Саудовской Аравии было в гневе из-за решения США начать эту операцию. Польша назвала условия пролета Фица над своей территорией в Москву в День Победы. Варшава готова пропустить премьер-министра Словакии в Россию, если он разблокирует помощь Украине, заявил глава МИД Польши Сикорский. В России впервые с августа 2025 года зафиксирована недельная дефляция. По данным Росстата, индекс потребительских цен составил 99,98%. Снижение цен на 0,2% за неделю подтвердили в Минэкономразвитии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов.

0: эфире «Заказывай доставку».
1: АО «Торговый дом Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
7: Агат. Покупай выгодно.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Друзья, привет от Кристины Радио Рекорд. Хочу вам напомнить, что уже этой осенью Рекорд представит новую главу нашего роскошного фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября, Питер, Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru 18+. В этом часе у нас свежая работа от Зиверт «Газ».
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: А еще Sound of Legend, Сан-Франциско. Dub Dogs также в этом часе. How does it feel? И, конечно, Sony Fadera, Think About Us. В начале часа Yearbox и Graceland, и все это Рекорд Dance Radio.

Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран провели хорошие переговоры. Есть высокая вероятность, что будет заключена сделка, заявил Дональд Трамп. По его словам, Иран отказался от разработки ядерного оружия. Португалия увеличила срок проживания в стране для получения гражданства с 5 до 10 лет. Также ввели экзамен на знание истории и культуры. Для граждан португалоязычных государств, таких как Бразилия, Ангола и Мозамбик, и стран Евросоюза он увеличился до 7 лет. Электронные билеты на электричке к 2035 году будут продаваться по всей России, сообщил Кабмин. Ранее Мишустин сообщил, что правительство утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ЖД-сообщении до 2035 года. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Всем

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.
0: Рекорд. Реклама. 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд Красноярск». 18+.
2: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
4: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
7: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
8: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
6: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
7: В Агат РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
9: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Друзья, привет от Кристины Радио Рекорд. Есть для вас новость. Ну, конечно же, про наши любимые гаджеты. Девушка приехала на АЗС на горящей машине. И первым делом, знаете, что она стала делать? Она начала снимать видео на телефон. Происходило все это в Беларуси. Девушку вовремя остановили, машину потушили. Все живы, все здорово, все классно. Но вы же замечаете, да, вот эту тенденцию. Вот что бы ни произошло, у нас рука первым делом тянется к телефону. Сразу мы камеру включаем, начинаем снимать. Вот у меня так. Я уверена, что у большинства людей современных именно так. Заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, что последнее поснимали-то, что сохранили. Я вот, знаете, сейчас память в телефоне освободила тоже для съемочек многочисленных. Что буду снимать? Секрет, это личное. В этом часть у нас на Арии Павла Нье. «Move Your Body» услышим. Еще впереди «Got Lucky» «La-La-La». Также Sound of Legend, San Francisco. А еще Bebe Rexha и Fatless in Your Religion. Трэп Мафия Хаус прямо сейчас и Мафия Стайл. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: Вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: А он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Италия не соблюдает санкции против России, считает Еврокомиссия. Поводом стало решение вновь открыть российский павильон на Венецианской биеннале впервые за 4 года, пишет F-Times. Отмечается, что биеннале поставила под вопрос свое обязательство обеспечивать уважение ценностей Евросоюза. Бумажный полис ОСАГО на случай ограничения интернета стоит возить с собой, предупредили в Союзе автостраховщиков. Может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, может доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности, отметили специалисты. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники, отметили в Ассоциации туроператоров России. Средний чек отдыха составил 66,5 тысяч рублей. В топ-5 выгодных направлений также вошли Белоруссия, Вьетнам и Таиланд, но в Азии средний чек уже от 160 тысяч рублей. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита.

0: кредиты на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.
0: Рекорд. Реклама.
2: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорей приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
3: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
5: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
6: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
8: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record. Dance Radio.
1: Это рекорд, аж парень Саша у микрофона, а всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, говорю огромный пламенный привет. Мы с вами завершаем очередную рабочую неделю и уходим на трехдневные выходные. Да, напомню, что если вдруг вы забыли, отдыхать пятидневщики будут в субботу, воскресенье и понедельник. Не знаю, какие у вас там, конечно, планы, думаю, что грандиозные, и уверен, что этим планом мы, в принципе, будем способствовать музыкально уж точно на протяжении ближайших дней и ближайший час тоже. Что из музыки? John Summit, Devote and Julia Church, Shades of Blue, Record Mix. Еще Олеса и Саша, Destiny. Ближе, чем вы думаете, Афроджек и Лукас и Стив, Lose Control, Record Mix. А также Оливер Брайт, Wild, в миксе от Рекорда. Offenbach, Miles Away в миксе от Рекорда, а в самом начале от Рекорд Дэнс Радио.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Роберт Фицо полетит 9 мая в Москву через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщил новостной портал Маркер со ссылкой на источник в МИД Словакии. Ранее власти стран Балтии отказали в возможности использовать их воздушное пространство для перелета борта словацкого премьера в Москву. Мошенники под видом работодателей предлагают заработать через сайты бесплатных объявлений, предупредила МВД. Соискателю предлагают простую работу – размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать контакты откликнувшихся работодателю. Вскоре такие аккаунты блокируют, денег сотрудник не получает и вдобавок становится соучастником преступной схемы. Подсматривание в чужой телефон может быть уголовно наказуемым, сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭО имени Плеханова Андрей Моисеев. Он пояснил, что уголовная ответственность может наступить, если человек умышленно подсматривает в чужой телефон с целью получить информацию. Но если человек задумался, остановил взгляд на телефоне другого, это не преступление. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: А вот торговый перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Трава растет.

0: растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: Он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Это рекорд, аж варен Саша у микрофона. Ребята, напомню, что все меньше времени остается до двухдневного рейва от Радио Рекорд. Это легендарный колбасный цех, и совсем скоро он вернется с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Все это колбасный цех «Матрикс». Запоминайте, а лучше записывайте. 29 и 30 мая встречаемся в Санкт-Петербурге, Temple of Deer. Все подробности есть прямо сейчас на сайте radiorecord.ru. Для лиц старше 18 лет это тоже важно. Из музыки в этом часе Дон Диабло, Виз Халифа и Кристиан Гейт, Go Home With A Stranger, Record Mix. Еще трек Out Of My Body от Танима, Record Mix. Milky and Mo Grab, Just Where You Are, Record Mix. Также Alok и Khalid, Dive Into Me, Record Mix. Я Букс, Грейс Вайм, в самом начале Рекорд Микс, это Рекорд Дэнс Радио.
1: Дэнс

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп приостановил миссию «Проект Свобода» после того, как ключевой союзник Вашингтона в Персидском заливе Саудовская Аравия запретила США пользоваться своими базами и воздушным пространством для проведения операций, пишет NBC News со ссылкой на источники. По сведениям телеканала, руководство Саудовской Аравии было в гневе из-за решения США начать эту операцию. Польша назвала условия пролета Фица над своей территорией в Москву в День Победы. Варшава готова пропустить премьер-министра Словакии в Россию, если он разблокирует помощь Украине, заявил глава МИД Польши Сикорский. В России впервые с августа 2025 года зафиксирована недельная дефляция. По данным Росстата, индекс потребительских цен составил 99,98%. Снижение цен на 0,2% за неделю подтвердили в Минэкономразвитии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus – моя движущая сила. BLG – надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru. Let's go.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

Наш Марин Саша у микрофона. Встречаем новый час здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Ребят, накануне перебирал свой шкаф и нашел ту самую одежду, тот самый лук, который я собираю каждый год на фестиваль «Белая», который проходит, напомню, в Санкт-Петербурге. И нашел уже лук 24-го, нашел лук 25-го. Осталось подумать, что буду брать с собой в 26-м уже на новый фестиваль «Белая». Если вдруг у вас таких проблем, в кавычках, естественно, пока нет, то я вам их, конечно, желаю. Билеты желательно приобрести заранее, потому что чем ближе мероприятие, всегда меньше билетов. Они еще и дороже потом станут, оно вам надо. Берите прямо сейчас. Поэтому напомню, этой осенью Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая. Снежная королева». Уже 3 октября. Время прилетит незаметно. Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Все подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Эсви, Make Me Day, Рекорд Микс в этом часе. Еще Эмберс, это трек от Робина Шульца в миксе от Рекорда. Диско Кауч и Скотти, Show Me Love, Рекорд Микс.

0: Инвест фьючи на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Коротко пробежимся по главным новостям недели из мира финансов и экономики, которые важно знать и понимать любому обыкновенному человеку, который в эти темы не погружен. Ну что ж, если мы с вами посмотрим на нефть, то мы увидим, что цена за бочку нефти у нас опустилась к отметке $100 за баррель. На пиках в этом году нефть у нас была по 130. И снижение цен происходит на фоне некоторого снижения напряженности в конфликте.

0: Общение с нейросетями может постепенно отдалять людей друг от друга. Канадские исследователи заметили, что у тех, кто часто болтает с ИИ, со временем снижается желание искать живое общение. Многие участники признались, что обсуждают с чат-ботами личные проблемы, спрашивают советы и даже ищут эмоциональную поддержку. Ученые предупреждают, возникает замкнутый круг. Чем больше человек уходит в диалог с ИИ, тем сильнее может ощущаться изоляция в реальной жизни.
1: И чего спрашивают советы и даже ищут эмоциональную поддержку? А секс? Вообще-то, знаете, когда ты нашел в ком-то моральную поддержку, когда у тебя случилась эмоциональная привязанность, дальше идет влюбленность. Да, то есть сначала платоническое, а потом уже физическое желание. Ты начинаешь хотеть. И вот как, извините, искусственный интеллект того? У него же нету искусственного полового органа. Хотя бы искусственного.
2: Послушайте, в наше непростое время качественная эмоциональная поддержка заменит любой секс. Вот правда, вот как бы, да? Вот, если тебя максимально по полной, что называется, эмоционально поддержали, то вам уже ничего не нужно это будет.
1: А нет, нет, нет, нет, все равно людям будет сложно, понимаете?
2: Ну, сложно, да,
1: этим людям.
2: Сложно.
1: Конечно. Потому что, ну, конечно, понимаете, с другой стороны, у нас сейчас все искусственное, да? Ведь для секса у них, наверное, есть искусственные половые органы из интим-магазинов. Да и вообще надо признать, что у нас скоро все будет искусственное. Да, вот у нас уже искусственный интеллект, там секс искусственный. А дальше, знаете, что нам дальше понадобится? Вот уже есть искусственный интеллект, который заменяет очень много. И с каждым днем все больше и больше. И жизнь становится как бы все проще и лучше. Потому что искусственный интеллект работает за тебя. Интеллект. Но нам скоро, очень скоро, знаете, что понадобится? Нам очень скоро понадобится искусственная тупость. А знаете почему? А потому что... Кого во всем будешь обвинять-то? С кем ссору-то затеешь? Потому что эмоции-то надо выпускать. Да, человеку всегда нужен козел отпущения. Кого можно в ком-то там, в чем-то обвинить? А то, знаете, скоро с этим искусственным интеллектом будет как в раю. Нам нужен будет какой-нибудь, я не знаю, там, искусственный баран на дороге, там, искусственный черт, да? Чтобы можно было сказать, ты что творишь? Будет искусственный черт какой-то?
2: Так далеко не зайдет, как, понимаете? Тупость, глупость, как бы, это все 100% натуральное. Без всяких примесей. Она никуда не денется, понимаете, и не нужно
1: я
2: ее
1: надеюсь.
2: Придумать. И создать ее очень искусственно, очень трудно, потому что не переплюнешь, естественно.
1: И только, абсолютно право, только на это вся надежда, что просто искусственную тупость будет создать невозможно.
2: Искусственный лучше интеллект, естественный.
1: Конечно, потому что, да, абсолютно, потому что искусственный интеллект каждый дурак может создать. А вот искусственная тупость, да, это сложнее. Будем на это надеяться, что не все будет искусственное. Но вы знаете, а почему они, значит, что-нибудь там советов спрашивают, да, ищут поддержки? Это потому что, вот почему так случилось? Понятно, что люди вообще скоро перестанут общаться между собой. Вообще перестанут общаться. И ничего удивительного, что они идут к искусственному интеллекту. Потому что людям давно друг на друга наплевать. А знаете, с чего это началось все? А это началось с фразы «не грузи меня». Или американское сокращение TMI, да, too much information, да, то есть не хочу, да, не грузи, не надо. И в итоге людям некому душу-то отвести, да, не грузи. А и нормально, его никто не грузит, да, ему все хорошо. И скоро, знаете, что будет скоро? Вот сейчас уже, да, сколько там случаев, люди женятся на искусственном интеллекте. Тетенька там в Японии
2: женится. Ну, это не у нас, папа.
1: Не у нас пока, да. Женится, выходит замуж, и это пока. А у нас потом, вы же знаете, у нас вторым шагом все здесь происходит. Так вот, сейчас они уже за него выходят замуж, потому что и женится, потому что от него самое главное, что нужно человеку, они получают поддержку эмоциональную, понимание, тебя выслушают, и они уже на нем женятся и выходят замуж. А дальше они будут искусственному интеллекту оставлять и завещать свою недвижимость, свои деньги, свои квартиры. И скоро ИИ станет владельцем
2: хату
1: кудрова.
2: Отожмет.
1: Да, ну не только хату, скоро всех шушары, все Кудрово будет принадлежать искусственному интеллекту.
2: Еще будут новости, что пенсионер такой-то в Москве сбросил искусственному интеллекту наликом там 100 миллионов рублей с балкона.
1: Будет! Уже! Конечно! Искусственному интеллекту не нужен балкон. А кстати, есть искусственные балконы уже?
2: Всем балконы.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В школах Сингапура вводят телесные наказания за буллинг. За травлю и кибериздевательство школьникам могут назначить до 3 ударов ротанговой тростью. Меру называют крайней, применять ее смогут только к мальчикам от 9 до 12 лет и старше, а решение будет принимать директор школы. После наказания за учениками также будут наблюдать и при необходимости отправлять на психологическую помощь. В ООН уже раскритиковали инициативу, назвав телесные наказания вредными для психики детей.
2: В Сингапуре вводят телесные наказания за буллинг? То есть за буллинг?
3: Ну, это не то чтобы буллинг. Буллинг — это не физическое воздействие, это прям по попе так конкретно. Тростью.
2: А буллинг — это часто и физическое. Очень даже часто. Ну, то есть, конечно, это... Почему нет? Зуб за зуб, буллинг за буллинг. Чисто ветхозаветный принцип «зуб за зуб» — это же где у нас? В Сингапуре, да?
3: Нет.
2: Не, где? Нет, я не
3: в новость. Дело происходит в Сингапуре. Однажды в Сингапуре.
2: Да, набулил, тебя набулит и так далее, да. Ну, чисто я и говорю про это, про зуб за зуб. Но тут самое белое, это что там было сказано? После наказания, типа, за учениками также будут наблюдать и при необходимости отправлять на психологическую помощь. То есть, я правильно понимаю, сначала тебя втащат по самой не балуйся, а потом пройдемте, пожалуйста, к психологу, да, или как?
3: Правда, в этой ситуации было логично. После наказания будут наблюдать и при необходимости еще раз втащить. Еще раз три удара ротанговой тростью.
2: Может, и психолог включится, да?
3: Пока это дело работает психолог.
2: Ну, послушайте, ребят, тут либо крестик, либо штаны. То есть, либо вообще не наказывать телесно, да? Либо наказывать, но без всяких психологов. Как вот это было с нашими прапрапрадедами. Помните, когда их кнутом в церковно-приходской школе? Там же никаких психологов-то не было.
3: Ну, не кнутом. Ну, кнутом перестаньте. Это крестьян крепостных на конюшне.
2: А у меня дед простой крестьянин был, прапрапрадед.
3: Детей как бы нормально, гуманно, очень просто розгами березовыми. Для гуманности их еще в воде вымачивали.
2: Это психолог?
3: Да, это первые психологи так на Руси.
2: Называлась проработка, как они любят. И, значит, но, знаете, вот мне интересно, а что будет делать психолог? Может быть, ему реально тогда сразу наблюдать, как школьник коммунистит? И давать советы там, знаете, как они любят эти слова там. Вот сейчас там лучше проработать по печени. Там. А сейчас там, вот сейчас лучше обесценить почки ему. Знаете же, психологи любят же эти слова.
3: Они любят, но как бы, ну, им там не будет никакой работы. Потому что вот, ну, как бы, школьников в Сингапуре порят по одному месту, где нет печени. Ни почек там нет.
2: А я забыл.
3: Там ничего нет.
2: Видите, давно учился в школе, забыл.
3: Мяса, ничего там нет.
2: Но знаете, что мне самое странное в этой новости? Самое странное, это в Сингапуре такое предлагают. А у нас, вот смотрите, у нас же депутаты каждый день предлагают все. Все возможное, что можешь себе вообразить. Все, что можно предложить. Иногда даже то, что предложить невозможно. За что, если там предложишь незнакомцу на улице, могут и побить. Они предлагают каждый день что-то. Но телесные наказания детей почему-то не предлагал еще никто. Вообще я не слышал ни разу. А почему? В чем дело? Они боятся, что как бы начнут с детей, да?
3: Ну, а потом, да.
2: А дети, ведь первое слово «де» у детей, у депутатов.
3: Да, а там еще такая страшная штука вот в Сингапуре. Там сказано было, что пороть можно только мальчиков с 9 до 12 лет и старше. Почему не сказать с 9 и старше? Вот, с 9 до 12 пороть как-то по лайту, что ли, там, а старше уже там вкладывая всю душу.
2: Вот я не знаю. Я знаю только одно. У нас детей, вот я сразу, мне плевать на Сингапур, я думаю про нас. Хорошо телесное наказание или плохо? Так вот, очевидно, я понимаю, почему депутаты не предлагают, потому что у нас детей телесно наказывать уже просто поздно. Потому что у нас их настолько разбаловали, да, что у нас, это наоборот, дети наказывают учителей. Там, да, учителей там увольняют, если не дай бог, он там скажет что-то, да, против деточек, не то слово там. Вовочка, ты плохо учишься. И все. Родители Вовочки тут же поднимают шум, там новости, учитель оскорбил Вовочку, а если не дай бог, там, он его еще заденет локтем, так еще и побил. И все там родители, омбудсмены, там, кошмар, Вовочку избили, побили, обесчестили и так далее. А Вовочка тут ни при чем, да, сейчас всегда виноват учитель. А раньше как было? А раньше наоборот, всегда виноват ученик. И, кстати, поэтому и были анекдоты про Вовочку. Помните, анекдот такой был? Типа, в школе там дети... как же это было? Дети, придумайте предложение с выражением «чуть было». Там, Коля, там, наша Оля чуть было не стала королевой красоты. Там, Петя, там, да. А мы, в субботу мы с мамой чуть было не опоздали на электричку. Вовочка, сегодня утром мы с Колядом чуть было не загнулись в похмелуге. Но у нас чуть было. И всегда, понимаете, всегда был виноват этот Вовочка, ученик. А сейчас бы такого Вовочку, за такого учителя бы уволили, попечительский совет бы распял, в родительских чатах бы заплевали насмерть, но, понимаете?
3: Значит, чтобы ситуацию улучшить как-то, вернуть ее к нормальной, нормализовать как бы, откатить к изначальным заводским настройкам, нужно всем учителям у нас раздать эти вот трости ротанговые. Ну что, ну вот с трости вы ходите, красивый такой. Ну и Вовочку.
2: Кстати, объясните мне, что такое ротанговое, это какого слова?
3: Это дело от слова ротанг. Значит, мебель есть ротанговая, такая плетеная такая, там какая-то особая древесина там. Но у нас же, опять повторюсь, ротанговые трости заменяют прекрасно березовые розги.
2: И, кстати, и здесь на радио тоже не помешали бы ротанговые трости, потому что даже сейчас подгоняют быстрее там, да? Но у нас пока вместо ротанговых тростей что?
3: Петух!
2: Где он, кстати? Че, его заклинило?
3: Нормально.
2: Умер. Да? А, у нас петух умер. У нас петух умер! Все, это повод выпить чаю. Все.
3: Мертвый кукарекает.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Петербурге прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам. Иск уже направлен в суд. Ведомство заявило, что на таких ресурсах свободно публикуется информация о незаконных прогулках по крышам жилых домов, доступная в том числе детям и подросткам. По версии прокуратуры, подобные экскурсии могут попадать под статью об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
1: Слушайте, это же прям коллапс. Это же был прямо целый бизнес. Это был прям целый вид туризма, вот это вот похождение по крышам. И причем там уже, наверное, лет 15 ему было. На этом поднимали там кучу денег. Там, да, все там. И в Питере, кстати, часто, я знаю, просто ездили в Питер, для того, чтобы походить по этим крышам. И теперь, значит, все, слезай с крыши, бизнесу хана, что ли?
2: Да, так душит очень сильно этот туристический бизнес. Смотрите, сегодня запретили крыши. Там вчера думали, я помню, как запретить их вот обезьянок, да, сфотографироваться с обезьянками там у зоопарка.
1: На крышах?
2: Нет, у зоопарка.
1: А
2: там.
1: На крышах можно?
2: На крышах можно, но это же не экскурсия.
1: Нет, было. Можно на крыше с обезьянками?
2: Ну, можно. На фоне красивого Петербурга. Крейсер «Аврора», ты обезьянка.
1: А тебе обезьянка на крыше. Я иногда смотришь на крыши в Питере, так еду, думаю, что там люди какие-то трутся. Иногда просто реально страшно. А может, там действительно с обезьянкой даже?
2: Ну, возможно. Ну, слушай, хотя в нашем, помните, нашей юности, отрочестве, мы ходили на крыши Петербурга без всяких экскурсий.
1: Абсолютно.
2: Абсолютно за бесплатно. Да. На халяву там, да, как бы.
1: А теперь уже не могут. Сейчас все зарегламентировано, все заформачено, да. Нужно обязательно заплатить деньги, чтобы пойти. Ну, вы знаете, я вам скажу... Я уверен, что бизнесу не хана. Я не верю, что, вот, знаете, наши люди обязательно что-нибудь придумают. Потому что у нас это точно не проблема. У нас самый приспособляемый в мире народ. У нас, знаете, у нас там запретили Telegram, скачали VPN. Там, запретили алкоголь после 22.
2: Скачали, да? VPN.
1: Ну, это самые алкоголики, самые пьяные. Нет, а так, знаете, его продают... Я видел, заходил случайно, просто зашел, даже глазам не поверил. Продают, типа, в открытых бутылках, типа, как в баре.
2: Так, да? Это 100 лет уже такое,
1: да,
2: работает.
1: Да, я просто, да, не знаю, я же не пью и так далее. Ну, просто я был поражен. Так вот, у нас, как бы, запрещать что-то, это как воду носить в решете. Да? Запретили гулять по крышам. Слушайте, запретили гулять по крышам в Питере, да они просто переедут в другое место. Они просто переедут в деревню и будут гулять по крышам деревенских домов. И, кстати, это даже полезнее, воздух, да, в поселке Померанье, например. Хотя, конечно, страшновато, да,
2: на крыше. Но где-то Анатолий может себе в задницу.
1: Вот то-то и, ну, что нет, сам бабушка, ну, хозяйка деревянной избы, чем шмальнет деда?
2: Из уст волки.
1: Но это тоже часть
2: деда Анатолия.
1: Это часть туризма, острые ощущения, зад, шрапнель, дед, да, это тоже интересно. Ну, хорошо, ладно, ну, в крайнем переедут с крыш в подвал. Да, там в подвале тебя вообще никто не увидит.
2: Там круто очень.
1: Главное, чтобы...
2: У меня подвал огнище.
1: Важно, чтобы экскурсовод тебя того, не того в темноте. Там есть такие экскурсоводы, они же...
2: Такие есть подвалы, знаете, обитые... Стены оббиты как бы звуконепроницаемым там,
1: да!
2: Матрасами.
1: Вот ощущение. Да. И еще и дед со шнурапнелью.
2: Да. Подвал и Рассела.
1: А если экскурсовод такой мощный дед? Знаете, какие ощущения?
2: Жрете кожаную.
1: Это что за туризм?
2: Экстремальный туризм.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Ох, Кремов уже очень привстал, надел свой жакет с изразцами, собрался уходить. Ну нет, господин Кремов, ну куда? Ну давайте хоть что-нибудь напоследок
1: мягкий. Жакет с изразцами? Знаете, что изразцы? Это вот такие печки изразцовые.
0: А я не знаю, зачем вы такое надели. В печку, прямо в печь.
1: Изразцами?
0: Куда? В какую печь вы собрались, да? Куда? Кстати, да, наш чат так и не заработал, если
1: ну,
0: что.
1: Ну, как бы да. С изразцами. Изразцы мешают ему.
0: Ничего.
1: Нащупали проблемку, да? Теперь решим и заживем.
0: Главное найти... А причина есть, действительно, изразцы. Ничего, поработаем над изразцами, вернемся, и чат как свежий. Как, знаете, на свободу без изразцов. Все, господин Кремов. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также с удовольствием. Тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Весь рекорд за один час. Это «Рекорд».

0: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118 774 649 49.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд Мегамикс.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Миру мир! Дорогие, уважаемые, любимые и обожаемые слушатели Радио Рекорд. В эфире еженедельное радиошоу «Классика рекорда» и ее ведущий MC Жан. Сперва я хочу поздравить вас с наступающим праздником, с Днем Победы! День Победы — в сердце вечный свет. День Победы — память многих лет. Эти строки из моей новой песни «День Победы», и сегодня она официально появилась на всех цифровых площадках мира. А 9 мая выйдет оркестровая версия, и ее мне помогли сделать в Германии. Это очень символично. Теперь же давайте откроем наше шоу и начнем с группы Chemical Brothers и их нашумевшей композиции «Hey Boy, Hey Girl». Часть трека была написана еще в 1989 году, то есть за 2 года до основания самой группы Chemical Brothers. Получается, песня буквально опередила своих создателей. Видимо, она очень хотела попасть в будущее. Делайте музыку громче — это классика рекорда.
0: Классика рекорда.

0: Вы слушаете «Классику рекорда» — программу, в которой звучат только самые отборные электронные танцевальные хиты. Встречайте «Тига» — «You're Gonna Want Me». Это не просто трек, это стильная кавер-версия песни «I Know» 1976 года американской R&B-певицы Кэнди Стейтон. Получается, «Тига» взял душу 70-х, упаковал ее в минималистичный хаус-саунд 2000-х и вуаля! Классика готова к рейву. Трек вышел в 2006 году как часть альбома «Сексор». Представьте, тогда еще не было TikTok, смартфоны только учились ходить, а «Тига» уже знал, что этот бит заставит танцевать поколение вперед. А теперь пара слов о самом «Тиге». Настоящее имя — Джеймс Сонтак, живая легенда Монреаля. Он не просто диджей, он человек, который помог родиться первому настоящему монреальскому рейву. Можно сказать, он крестный отец местной электронной сцены. Так что, друзья, расслабьтесь, отдайтесь ритму и помните, когда играет «Тига», ноги сами знают, что делать.
1: Классика рекорда.

Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: с Сюжаном. И сейчас в эфире Кэптон, Рики Рикардо. Зажигательные биты, дерзкий флоу и атмосфера калифорнийского лета. Название и часть текста в треке отсылают к культовому ситкому 1950-х «I Love Lucy», где Рики Рикардо – харизматичный муж главной героини. Кэптон взял имя звезды старого ТВ и превратил его в гимн танцпола. В треке даже есть строчки «Hey, Lucy, I'm home». Это прямая отсылка к шоу. А кто же такой этот Кэптон? Настоящее имя — Захари Росс. Он родом из Лос-Анджелеса. Музыка Кэптон — это микс хип-хопа, электро и поп-звучания. Он умеет сочетать дерзкие тексты с танцевальными битами так, что ноги сами пускаются в пляс. Так что отдайтесь ритму. Представьте, что вы на вечеринке где-нибудь в Лос-Анджелесе, ветер шевелит ваши волосы, а из колонок звучит Рики Рикардо.
1: Классика рекорд.

0: Вы слушаете классику рекорда. У микрофона MC Жан. И сейчас я предлагаю послушать Duke South и их мега-хит Big Bad Wolf. Трек увидел свет 30 августа 2011 года и сразу начал терроризировать танцполы по всему миру. Видимо, злой волк решил, что пора напомнить всем, кто тут главный на вечеринке. В треке есть отсылка к хиту «Распутин» группы Bonnie M. Получается, волк не просто танцует, он еще и вспоминает диск-легенды 70-х. За псевдонимом Dirk South скрываются два титана электронной музыки. Арман Ван Хелден, американский продюсер, король хаоса и ремиксов, и A-Track. Настоящее имя — Элейн Маклович. Канадский диджей, бывший чемпион DMC и один из самых техничных скретчеров мира. Big Bad Wolf до сих пор всплывает в сетах диджеев, плейлистах для тренировок и даже в видеоиграх. Что ж, давайте танцевать!
1: Классика рекорда.

Приветствую всех, кто присоединился к еженедельному шоу «Классика рекорда». У микрофона MC Жан, и сейчас в эфире Ники Ромеро в коллаборации с Вольтом и Стейтом и настоящим гимном бойцов танцпола «Warriors». Трек вышел 30 марта 2015 года на лейбле «Protocol Recordings». И да, это трек-легенда, и до сих пор он звучит так, как будто записан вчера. Впервые трек прозвучал на фестивале «Tomorrowland». Публика сразу почувствовала — это хит. «Воины» — это мантра о том, что нужно идти до конца и сражаться за свои мечты. Так же, как и наши воины упрямо шли к великой победе. Так что, друзья, отдайтесь ритму. Представьте, вы на главной сцене «Tomorrowland». Свет, звук, тысячи людей вокруг. Из колонок гремит «Warriors». А вы — воин танцпола. И этот трек — ваш боевой клич.

Сегодня в финале шоу «Классика рекорда» звучит легендарная группа The Prodigy и их хитяра под названием «Invaders Must Die». Альбом «Invaders Must Die» вышел в феврале 2009 года, спустя 8 лет после предыдущего полноформатного релиза «The Battle of the Land». Фанаты ждали так долго, что когда трек зазвучал, казалось, сама земля затряслась от радости. А теперь о радости. Хочу пригласить вас на двухдневный рейв-колбасный цех, событие, которое вернет вас в золотую эпоху электронной музыки и подарит новые незабываемые эмоции. Мощные сеты от легендарных диджеев. Электронные хиты нулевых. Так что, друзья, готовьте свои лучшие рейв-наряды, заряжайте батарейки в светящихся браслетах и готовьтесь к двум дням чистого электронного безумия. Колбасный цех ждет именно вас. Будем танцевать так, чтобы земля задрожала, как под биты от The Prodigy. Услышимся через неделю. Я люблю вас, ваш MC

Позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное пятничное действо перед длинными выходными, друзья. И, кстати, сегодня уже 140 лет подряд отмечается День колы. Какие напитки вы пьете, я, честно говоря, не знаю, но, тем не менее, призываю вас начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

друзья. И, конечно, призываю всех раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. И неважно, где вы находитесь, в любом случае, отлично проведите время в компании с нашей радиовечеринкой. Кстати, можно провести круто время еще в компании со сборником «Колбасный цех Матрикс», который Радио Рекорд представляет. Собственно говоря, 14 взрывных композиций от Sonic Mine, Laboratorium, Snet, других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Ну и, разумеется, друзья, вы, потому что без вас у нас ничего не получится, забегайте, слушайте обязательно, ставьте реакции. И прямо сейчас, еще 60 минут, давайте потанцуем здесь, на радиовечеринке «Рекорд Пати». Рекорд

Стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, есть сайт radiorecord.ru. Конечно же, не забывайте про это. Более 100 интернет-станций. Добавляйте в избранное, благо такая опция имеется. И в нужное время, в нужном месте, в нужной компании включайте, опять-таки, нужный и интересный вам интернет-поток. Например, Пати 24 на 7 — это продолжение нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Например, интернет-радиостанция «На шашлыки» тоже, кстати, очень хорошо и ситуативно подойдет, мне кажется, если вы прямо сейчас за городом на шашлыках. Ну и, конечно же, слушайте Радио Рекорд 24 на 7. И прямой эфир, и забегайте в мобильное приложение Рекорда. Прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати. Рекорд

музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: и героев эфира, например, Крем Хрусталев, например, Вейкаперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз. Разумеется, у Верета Юшкина Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, четырехчасовые субботние итоговые шоу. Ну и все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я поздравляю вас с наступающим праздником. Я, конечно, желаю вам отлично провести этот длинный уикенд, максимально мощно оторваться. Ну и счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.
1: Рекорд Пати.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: Are we feeling Amsterdam? Are we ready? Brand new tracks this week from Mark Sixmont, Giuseppe Ottaviani, and I'm gonna play you a few new tracks taken from the State of Trance 2026 album. It's out this week. It's including She's a Freak and Stay Tuned in just a bit. My new single with Andrew Bayer. I'm gonna play it on the show, Serendipity. Our number two this week is from Ferry Corson, his monthly residency mix, but I'm gonna start the show with a beautiful new Leon Bolier. This is Trouble. Make some noise, Amsterdam!
3: Yo, this is Leon Bolier and this is my new track here

She a freak.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
0: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-30.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио. Только музыка.